Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средств массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Опа!
17: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
18: Мы в сети. vk.com/dfm.
19: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ. Привет еще, динародище! Если твой главный подвиг сегодня это дойти до душа и не врезаться в косяк, давай начнем с малого. Открывай оба глаза, напряги обе булки и влетай в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Сай, мог ли ты подумать, что бананам тоже бывает одиноко?
0: Бананам?
1: Банану.
0: Так.
1: Это реально факт. Появился даже новый термин. Бананы-одиночки. В чем суть этого явления? Проблема такая появилась. Покупатели почти всегда выбирают целые связки бананов. А одиночные бананы остаются лежать. После чего магазины часто списывают их и отправляют на утилизацию. Поэтому реально, вот и не шучу, можете в поисковом запросе сейчас забить. Бананы-одиночки – это плоды, оторванные от общей связки.
0: Ого.
1: Вот, которые остаются в одиночестве.
0: Интересно, а когда они в отдельном пакете, может быть, это увеличивает их статус?
1: Именно, экологическая инициатива сейчас такая. Многие супермаркеты запускают акции в поддержку бананов. Они собирают такие плоды в отдельные корзинки и вешают надпись, иногда смешные, типа «Спасите грустный банан от одиночества».
0: «Забери меня домой».
1: Да, «Забери меня домой, съешь меня». И по вкусу для покупателя это одно и то же качество хорошее, ну, обычного банана. Ничем не отличается от других. А покупка помогает сократить пищевые отходы.
0: Я не знал, что сегодня проснусь и много о банане узнаю.
1: Я с ума сошла, это вчера сестра выложила сториз. Ей сложили упаковку одиночек.
0: А вы почему не хотите придумать новое слово? Давайте убанановить банан.
1: Что-что-что?
0: Убанановить. То есть есть усыновить, удочерить.
1: Убанановить.
0: Вот, ударение я неправильно поставил.
1: Ребята, давайте убанановим банан. Поможем.
0: Это звучит не банально.
1: Поможем, чем сможем всем миром.
0: Вау, ну что ж, небольшой урок банановедения. Теперь к работе.
1: Я теперь про бушковедение. Как ее заказать? Себе или близкому человеку, или одинокому банану? Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом. Ждем тебя в наши мессенджеры. Пиши, как зовут, где живешь и кого будем будить.
0: Вау, теперь моя жизнь будет не прежней. Захожу в магаз, теперь смотрю, жалко на бананчик, который
1: спасай,
0: лежит.
1: Спасай да. его.
0: Ну что ж, убанановим. А так, скоро вернемся. Это шоу «Разбудильники». Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Которые готовятся стать родителями Банану одинокому.
2: Да кто не в курсе, получается, что сейчас Бананы одиночки.
1: Требуют нашей помощи.
2: Да, потому что их мало берут в магазинах.
1: Обычно связками, да. По одному банану никто не берет. И это большая проблема.
2: Они уходят на утилизацию, да? Так что если увидите одинокий бананчик, который лежит в магазине, у банановый...
1: Да, у бананови да. Бананчик. У нас новый термин появился.
2: Ой, май гад.
1: И знакомый термин – пробушка. Заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
2: Окей, у нас есть Дарина, пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, разбудилники. Нужна пробушка моей маме Галине. Она сегодня не в духе и не разрешила прогулять школу. А, вот как.
1: Какая несправедливость, конечно.
2: Ну, дайте прогулять школу, да? Ну что ж, поехали. Лови!

0: Давай! Мы что, заработаем дальше?
1: Доброе утро из Уфы, любимые разбудильники. Разбудите мою подругу Аманду. Она собирается на работу, и я хочу пожелать ей хорошего дня. С любовью, твоя Роуз. Девчонки пересмотрели сериалов, судя по всему.
0: Твоя Роуз?
1: Роуз и Аманда.
0: Ага, но во имя Роуз я знаю, а вот твоя Роуз ничего не смотрел.
1: Кекс в большом городе, помнишь такой?
0: Я, кстати...
1: По-моему, оттуда.
0: Не для мужиков же, это салат.
1: Давай передавай привет, это персонаж.

0: результаты выяснили, что здесь происходит.
1: Не говори. Ну что же, у нас есть сообщение от Максима. Он у нас постоянный слушатель, пишет Максим. Доброе утро, Катя Сай. Ну, слит напишет. Еду на работу на автобусе 540. Разбудите, пожалуйста, меня и весь автобус. Зиба-зиба, Макс Московский.
0: Доброе утро, разбудильнички, тоже пишет Максим. Люблю вас очень сильно. Разбудите, пожалуйста, меня и весь поселок Ахтырский Краснодарского края.
1: Ахтырский, да?
0: Ахтырский.
1: Вообще, ах, какое название города. Ахтырский. Поехали.

0: за кислотный диджей в эфире Радио ТФМ. Надеюсь, что проснулись абсолютно все и все готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2.
1: Оу, Кать, пока я танцевал, я запомнил. Нет, точнее, не запомнил. Так что повторишь.
0: +7 495 956 101.2.
1: Окей, это шоу
0: «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Right now. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.
0: Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, поиграй. +7 495 956 101.2.

0: Ну что ж, играем в «Кто там?» Игра «Где?» От меня Чуйка часто уходит по-английски.
1: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Ваня, привет.
0: Hello, Иван!
1: Ваня,
2: привет, ты с нами? Привет.
0: О, вот это Вано.
1: Вань, скажи, ты бананы обычно связками покупаешь или поодиночке? Отрываешь.
2: Ну, связкой, конечно.
1: Неправильный ответ. Ты слышал, да, что существуют бананы-одиночки? И чтобы они не портились раньше, их не выбрасывали в утилизацию, лучше покупать одиночные бананы.
0: А связки кто брать будет-то? Если поодиночке начинаем брать, связки-то тоже будут без
1: родителей. А думаешь, наоборот, одиноких бананов станет еще больше?
0: Нет, наоборот, их меньше, а связки уже никто брать не будет. Поэтому, бро, когда ты берешь, бери оптом. И тех, и других.
1: Бери связку заодно одинокий банан.
0: Да.
1: Ладно,
2: даже так беру оптом, потому что не только ж я буду есть, дети будут.
0: Молодец, красавчик, папа добытчик, видишь?
1: Окей, не уболтала.
0: Ну, Иван, сегодня появился новый глагол, то есть убанановить.
1: Убанановить.
0: Да.
1: А еще что такое, что новое сейчас появится, это персонаж или звезда, которую загадает Иван. Но для начала, Сай, нам нужно с тобой попрощаться ненадолго.
0: Окей.
1: Надевай наушники.
0: I'll be back.
1: А я объясню Ивану правила. Игра «Кто там?». Вань, загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь мне.
2: Персонаж Лорд Рейден из Mortal Kombat в роли Кристофера Ламберта.
1: Ё-моё, я просто вообще не сильна в этом. Лорд кто?
2: Лорд Рейден.
1: Рейден?
2: Да.
1: Откуда он взялся? Еще раз. Из Mortal Kombat.
2: Фильм «Смертельная битва», если по-русски.
1: Все, хорошо, договорились. Очень сложная задача у Саймона. У него будет ровно одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. Если отгадает, ты не выигрываешь. Если не отгадает, побеждаешь и забираешь подарок от Радио ДФМ. Окей?
2: Погнали.
1: Забуду, дыхание сперло. Сай, возвращайся.
0: Hello, I'm back. Let's do it.
1: Я, честно, не знаю, как ты будешь справляться с этой задачей, но желаю тебе удачи,
0: сейчас,
1: друг мой.
0: Сейчас угадаю на зло, да?
1: У тебя одна минута. Поехали.
0: Итак, Иван, да? Mm-hmm. Иван, ты персонаж вымышленный?
2: Нет.
0: А, не вымышленный. Так, значит...
1: Нет?
2: Не вымышленный.
0: Не вымышленный, да? Так, значит, ты живой человек. Ты живой человек, то есть существуешь? Иван?
1: Это персонаж.
2: Ну да.
1: Это персонаж,
2: да,
1: Вань.
2: Да, он существует, да.
1: Да в смысле существует? Где
0: Погоди,
1: он существует?
0: А это вымышленный персонаж, правильно? Персонаж, окей. О, слушай, сожрали у меня 30 секунд. Так, персонаж, так, ты из кино?
2: Да. Из кино.
0: Так, из кино. Из русского кино?
2: Нет.
0: Ага, из зарубежного. Так, ты мужчина?
2: Да.
0: Ты грозный, ты крутой, ты всем люлей раздаешь?
2: Да.
0: А, ты лысый?
2: Нет.
0: Ты не лысый, так, ты карате умеешь фигачить?
2: Нет.
1: Угу. Ну, время истекло, есть какие-то
0: ой,
1: версии.
0: Блин, у меня еще один вопрос был. Ты круче Чака Норриса, например.
2: Круче.
0: Еще круче? О, тогда я сливаюсь из чата. Я даже не пойму, кто это может быть.
1: У нас нет даже версии, Ваня. Давай.
0: Вымышленный персонаж, который круче Чака Норриса.
1: Угу.
0: Ага. Это может быть это трансформер какой-нибудь?
1: Угу.
2: Нет, это. Ну как? Он не человек.
1: А. Можешь раскрывать карты. Давай, мы уже не догадаемся.
0: Даже не человек.
1: Кто это?
2: Да.
1: Говори.
2: Это. Персонаж Лорд Рейден из фильма Mortal Kombat.
0: Блин, ты хоть Скорпион бы взял? Или Sub-Zero? Ну, более раскрученный.
1: Вот Sub-Zero я знаю.
0: Блин, это вообще... Ну, зато приз твой точно.
1: Он, видишь, как старался, да, получить подарок от Радио ДФМ и сделал это. Мы тебя поздравляем, Вань.
0: Воу, это вообще, ты знаешь, я реально его пришлось вспомнить. Ладно, сегодня порублюсь. Ну, привет тогда ему передай и кому там еще, вот, кому тебе больше нравится. У тебя есть секунд 7.
2: Ну, всем, кто меня знает, всем привет.
1: Краснодар, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
3: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Высота «Ремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
8: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
12: Битва поколений. Это новый вызов.
13: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ябадабаду. Олла парабола. Дим, Млечный путь. Здесь заставляем даже пессимизм переобуться. Это мемоняшная часть шоу «Разбудилки». С картами мемо в руках наша мемадонна Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Это мемоскоп, прогнозы, после которых трижды плевать через плечо отменяются.
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты достопримечательность.
2: Ух ты,
3: Катя. Или, как ты говоришь?
2: Гостепримечательность.
3: Гостепримечательность.
2: Ну, готовься. Сегодня знаки называю на чувашском языке.
3: Чего?
2: А ты без проблем переведешь.
3: Да я еще тот полиглот. Давай, погнали.
2: Я полночь, кстати, готовился. Да? Язык, ну, непростой. То есть у них...
3: Знаешь, как говорят? Мордва чуваши, люди наши.
2: Ничего не понял, но звучит круто.
3: Ну, поехали.
2: Но просто тут одни буквы, а произносится вообще по-другому. Так что я готовился. Если кто-то сейчас находится в Чебоксарах, поддержите по перца. Поехали. Сурах.
3: Овен. Ты Питер Гофф. Сегодня хочется почувствовать себя царицей или царем. Так надевай корону.
2: Окей. Вагор.
3: Телец. Диснейленд. День, когда стоит побаловать своего внутреннего ребенка.
2: Егереш.
3: Егереш.
2: Егереш.
3: Близнецы. Ты Кремль. Сделаешь некий проект на века.
2: Но тут уже чуть попроще. Рак.
3: Чуть-чуть попроще, да, действительно. Да. Так, рак. Мачу-Пикчу. Ты настоящее чудо света. Сделай эту мысль мантрой на день и транслируй уверенность в себе.
2: О, вот туда я и безгонял. Мачу-Пикчу. У меня еще вообще галок еще не поставлен.
3: Да.
2: Так, Араслан.
3: Лев?
2: Да.
3: Пирамиды Гизы. Загадка, глубина и ощущение, что ты знаешь больше, чем остальные.
2: А эту точку я уже поставил, так что норм. Так, дальше. Хэр.
3: Дева?
2: Да.
3: Ты великая китайская стена. Долго строишь баланс, зато потом стойко держишь личные границы.
2: Тараза.
3: Весы?
2: Да.
3: Биг Бен. Четко, по расписанию, и чтобы все работало как часы.
2: Ну, а там тоже галочку поставили. Дальше проще. Скорпион.
3: Эйфелева башня. Центр внимания, фотогеничность 24/7, и я тут главный или главная.
2: Следующий знак на чувашском языке. Кто только что включил приемник и удивился, о чем Сай сейчас говорит? Да, сегодня я называю знаки на чувашском. Так, следующий знак. Тараза.
3: Стрелец. Да?
2: Да.
3: Тадж-Махал. Этот день про любовь, чувства...
2: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я прошу прощения. Тараза — это виси. А следующий знак — ухо же. Стрелец.
3: Стрелец.
2: Да.
3: Тадж-Махал. Этот день про любовь, чувства. И я сделаю все ради него или нее.
2: Следующий знак — Тугачеги.
3: Козерог?
2: Угу.
3: Тугачеги нас еще не называли.
2: Нет, Тугачеги не было еще, а вот теперь Тугачеги.
3: Мулен Руж. День пройдет ярко и немного провокационно. Включи тусовку.
2: А Мулен Руж, кстати, я там эту галочку положил, да. То есть я побывал там, да. Так, ой, это посложнее сейчас будет. Шивдаган.
3: Водолей.
2: Да.
3: Колизей. Величественный, надежный. И переживешь любые жизненные битвы с достоинством.
2: И последний знак сегодня – Пулазем.
3: Рыбы.
2: Да.
3: Гора Фудзи. Спокойно стоишь, но внутри вулкан, который может удивить в любой момент.
2: Видишь, как разные языки, да, вот отличаются. Да, вот, у нас вчера был немецкий, а водолей был Вассерман. Mm-hmm. Помнишь, да? А сегодня Шивдаган.
3: Интересненько.
2: Вообще, что отличается, да? То есть, чем отличается Шивдаган от Вассермана? Ничем.
3: Действительно. Это полиглот-шоу «Разбудильники».
2: Да, на радио DFM только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание!

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Показания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Дорогой, а что это ты напеваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
22: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
23: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: И пока кто-то копится на отпуск, мы копим на все шайтан-приблуды, о которых Сай рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». А какую технологическую новинку стоит приобрести, Сай?
2: О, до того, как скажу, про какой гаджет пойдет речь, хочу напомнить, что твой телефон может быть грязнее сиденья унитаза.
1: Конкретно мой?
2: Ну и твой, и мой, и Настин, и Андрейн.
3: А, ну ладно, Андрейн.
1: Ихний.
2: Да, и нашний. Ну, и самое страшное, что ты не просто держишь его в руках, а потом прикладываешь эту бактериальную лепешку к лицу, блин. Uh-huh. Понимаешь? Поэтому встречай, шайтан-приблуду! УФ или ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона!
1: Как же он работает? Встретили с почестями.
2: Так, как это работает? Очень хороший вопрос. Так я попробую объяснить человеческим языком. Это компактный такой бокс или устройство с ультрафиолетовым излучением, которое уничтожает до 99% бактерий, вирусов и микробов на поверхности гаджета. То есть засовываешь туда телефон, закрываешь, и он там просто издевается над твоим телефоном.
1: Он там ночь тусуется или сколько по времени?
2: Не-не-не, там буквально минут 3-4 уже готово. Да, слушай, какие плюсы есть? То есть мы уже знаем, что убивает микробы, да? Без химии. То есть тут никаких спиртовых салфеток тебе не понадобится больше. Дезинфицирует телефон. Дальше, два в одном. То есть некоторые модели одновременно работают как UF-бокс и еще и как беспроводная зарядка.

0: Пьет заварен, все чтобы ты в 30 дуба зуба улыбался, чтобы твой день бодро начинался. Шоу «Разбудилники» вовремя включай и вместе с нами день качай.
1: Радиоканал

0: DFM Ростов.
1: Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайна. Проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 8 часов. Radio DFM. Разбудилики. Саймон, Катя, DFM.
1: На радио DFM.
2: Бум, шакалака. Приветуля, барабуля, dear ladies and gentlemen. Если твой утренний девиз звучит так: я не сплю, я просто медленно моргаю. Ну что ж, немедленно иди к нам, смоем остатки снов с помощью шоу
3: «Разбудилки». Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
3: Ты, наверное, уже забыл времена, когда твоей одежды хватало на все сезоны. На лето, зиму, осень и весну. В России же постоянно смена сезона. Да. Постоянно нужно менять обувь.
2: Да.
3: Куртки. Куртка такая, куртка сякая, демисезонная. Угу. Шортики, маечки. Это такой, на самом деле, удар по бюджету. Ну, почему нельзя вот купить, не знаю, шорты с майкой ходить?
2: А, как в Африке, да?
3: Да.
2: То есть, когда я был маленьким, я выходил, в чем мать родила, и ничего не надо было. Да?
3: Это сильно, да, экономило бюджет?
2: А, ну, конечно, в разы. Тем более, мы даже говорим пока про одежки, да?
3: А да, когда, именно про одежду.
2: А когда в верхней одежде ты начинаешь еще считать бюджет,
3: да.
2: если ты хорошо одеваешься, хочешь хорошо выглядеть,
3: mm-hmm.
2: покупаешь бренд, который не стоит 2 копейки. Конечно, бюджет с дырой. С дырой.
3: Я говорю, ты уже забыл, наверное, те времена.
2: А почему? Какие времена?
3: Ну, ты уже привык краситься на одежду.
2: Это да.
3: Каждый сезон.
2: Ну, и в Африке так же жил, да.
3: В смысле так же?
2: Ну, папа так воспитал. То есть на одежке вообще надо бюджет всегда видели это
3: отделы. А,
2: да? Мой отец, он вообще пижон, он, да, такой денди.
3: Ну, он тебе это, да, передал.
2: По крови, да.
3: Обычно передают это с молоком матери, а это с...
2: Да.
3: Со словами отца.
2: Я тебе даже больше расскажу. Мой папа ходил, ругал именно этот подчиненных на работе, если они небрежно выходят.
3: Реально?
2: Да, он их со всех собирал, вот, и показывает пример, как секретар выглядит. Вот смотри, как так надо выглядеть.
3: Секретар.
2: Секретар, понимаешь, учи биографию.
3: Интересно.
2: Да.
3: Надеюсь, тебе есть что надеть этим утром. Проснуться поможем мы. Заявку на пробушку можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
2: И как мой папа говорит, то есть дело же не в количестве одежды,
3: так.
2: А именно так, как ты ухаживаешь за те одежды, которые у тебя и так уже есть.
3: Чтобы было погладено.
2: Конечно.
3: Чистенько.
2: Если
3: опрятно.
2: Каждый день в одном и том же, надо погладить, то есть представительно выглядеть.
3: Да, согласна. Вот. Опрятность превыше всего.
2: Да, и покупай банан не только по одиночке.
3: Но и связкой.
2: И связки, да. Это шоу.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала омери окуланджа.
1: Готовы устроить тебе музлотерапию или пробушку. Кто ее заказал, будем выяснять в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: А вот я уже вычислил, кто присылал сообщение. Это Егор. У нас в мессенджере он написал: «Передаю привет всему городу Зеленоградску».
1: Зеленоградск.
2: Прикинь.
1: Mm-hmm.
2: А может, Зеленоград имел в виду. Так, и всем, кто неспешно пьет кофе на набережной прямо сейчас.
1: О, как бы я хотела оказаться. Не знаю, Зеленоград, Зеленоградск, но на набережной пить кофе.
2: Это теперь новый город, который мы добавили в список, куда нам ехать, да, скоро?
1: Mm-hmm.
2: Ну что ж, let's go, Зеленоград или Зеленоградск. Скоро выясним. Пока, включи тусовку.

0: пишет: «Котен, Сай, разбудите всех, кто в этом нуждается. Кроме меня, я после ночной смены еду домой спать». Доброго времени всем из Ставрополя.
1: О, но сладких снов. А пока кто рядом, включи тусовку тогда.

0: Ольга этот раз отметилась. А у нас в мессенджере: «Доброе утро, пробушка, нужна моей подруге Инне. Мы завтра улетаем в Турцию, воу, на отдых. Ей пора вставать, собирать чемоданы».
1: Какие приятные хлопоты.
0: За 3 дня, да, до поездки.
1: Доброе утро.
0: Много вещей.
1: Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите меня и моего супруга Максута из Башихи. Работаем вторую неделю без выходных, едем на работу, а проснуться не можем. Вся надежда на вас, пишет Марьяш.
0: Ух ты! Шакшута или как?
1: Максута.
0: Максута, я слышал Шакшута. Максута, включите совку.

0: Мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Пока двигал мягким местом, я не расслышал номер телефона.
0: +7 495 956 101.2.
1: О, вот это я понимаю. Это шоу «Разбудил Микис». Всем позитива и плюс вайба. И заодно включи тусовку.

0: Мелоди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
18: Кроме ленты эконом.
17: Цены на минимум. Выгода на максимум.
19: В ленте. Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
19: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Up the next.
20: А дальше – тусовка.
15: On DFM.

0: радио DFM.
1: Проигрыш. Проигрыш.
2: Проигрыш.
3: Чик-чик, бум, бонжур, абажур, ди человечище. Мы поднимаем настроение и иногда самооценку. Но сегодня последнюю будем ронять. Ты попал в шоу
4: «Разбудильники».
3: Здесь кофейная повелительница Катя Бодрова.
4: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
3: Уэй, а теперь новая игра. Проигрыш, провал с треском за приз.
4: Играть с нами будет Лена из Ростова-на-Дону. Лена, привет.
3: Hello, Лена.
5: Доброе утро.
4: Лен, скажи, ты боишься ошибаться в жизни?
5: Нет.
4: Не боишься. Это поможет тебе в нашей игре. Ну, это точно.
3: А по жизни ты победитель или, ну, так себе?
4: Нормально.
5: Как у всех.
3: Как и у всех.
5: Где-то выигрываю, где-то проигрываю.
4: Вообще в России...
5: И поражение, и победа.
4: Вообще фраза «я победитель по жизни» означает, что ты так себе наоборот, в кавычках.
3: Знаешь, я это собрал предложение, как у меня строилось в голове.
4: Как смог, так построил. Да, хорошо.
3: Ну, вышло чуть-чуть боком, конечно.
4: Лен, на самом деле, это очень серьезная игра, шутки в сторону. Самая бескомпромиссная игра нашего эфира, шоу «Разбудильники». И здесь для того, чтобы выиграть, нужно проиграть. Мы тебе задаем вопросы в течение 30 секунд. Играем полминуты, и ты на каждый из этих вопросов должна ответить неправильно. А всего ошибиться, то есть ответить правильно, можно пару раз, если вдруг промахнулась, но не больше.
3: Но так ЕГЭ не напишешь, конечно.
4: Все готовы?
3: Ты готова, да? Все, ну что ж, раз, два, три, поехали.
4: Поехали.
3: Лена, что говорят, когда здороваются?
5: Спокойной ночи.
4: Как называют маму жены?
5: Тесть.
3: Что можно есть во время диеты?
5: Арбуз.
4: Реально, можно промах. А что носит, если плохо видят?
5: Бинокль.
3: Чем едят суп?
5: Вилкой.
4: Столица Франции.
3: О, ну, кстати, неплохо держалась-то. Молодец.
4: Но на диете арбузик-то разрешен.
3: Обалдеть. Вот так съесть самолет.
4: Есть даже арбузные диеты. Все, поняла.
3: Вот так съесть самолет во Франции, а прилетел в Осло, да?
4: В Осло, потому что подумал, что это столица. Всяко бывает. Что мы готовы тебе сказать? Ты проиграла, чтобы выиграть. Подарок от Радио DFM достается тебе.
3: С треском проиграла. А теперь вернись, как бы, ну, на землю. Теперь передай правильные приветики. У тебя 8 секунд.
4: Правильным людям.
3: Да.
5: Доброе утро. Всем доброго утра радиослушателям. Всем жителям нашей огромной планеты. Солнечного доброго утра, хорошего настроения.
4: Ростов-на-Дону. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как тебе такая песня больная?
1: Чуть-чуть надо переделать, какая боль, какая боль. Месси ушел из сборной Аргентины.
0: А, ну это уже ремикс будет.
1: Ремейк, да. Потрясающая версия. Такой мешанины я себе и представить не могла. Ну, я еще раз повторюсь, хочу оказаться в твоей голове, чтобы понимать, как ты это придумываешь.
0: Ну, от всего сердца черного перца. Вот такой эмоциональный компот от новой теперь группы. Чайфкин Парк.
1: Чайкин?
0: Чайфкин Парк.
1: А, Чайфкин Парк. Принято.
0: Да, сгоняем на концерт как-нибудь скоро.
1: Не ищите на музыкальных платформах.
0: А зато у нас найдешь. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН 760-115-09.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И мы готовы к рубрике «Говоризмы». Сай, как вечный студент, будет внимать. Как же говорят люди в разных городах России.
3: Да, кстати, я теперь знаю, что «Аптраган» — это кошмар. А вот «Кунья» — это девушка во Владике.
2: Это во Владивостоке. Сегодня отправляемся на остров Сахалин. Бывал там?
3: О, кстати, к сожалению, я еще ни разу не был.
2: Будь готов, что там... Услыши, там слово «ганабобель».
3: «Ганауат»?
2: «Ганабобель». Что же это значит?
3: Это не ругательство. Типа, вот ганабобель пошел.
2: Ну ты ганабобель, конечно.
3: Что ты ганабоблишь? Так, ганабобель. Что-то съедобное?
2: Да. Быстро попадаешь.
3: Ну, видишь, это чуть его вкусно, это ганабобель.
2: Вкусно.
3: Вау, то есть объелся ганабоблем, да?
2: Можно и так сказать.
3: А по форме, то есть круглый?
2: Да.
3: Да ты что, еще и жареный, что ли?
2: Нет.
3: Ну, ганабобель можно варить, да?
2: Ганабобель варить, ну, возможно.
3: Можешь печь?
2: Прям печь нет.
3: А ну вообще вкусно пахнет ганабобель? Ну, вкусный, да, запах-то норм.
2: Но запах, он как будто бы даже нейтральный.
3: А, нейтральный.
2: На вкус вкусно.
3: Ну, может, это имеет отношение к хлебобулочным изделиям?
2: Нет, но это что-то сладкое.
3: А, сладкое ганабобель.
2: Сладкий ганабобель.
3: Блин, не могу, это ухо так режет. Ощущение, как будто это реально что-то, ну, кто-то ругается. Ганабобель!
2: Растет на грядке.
3: А, огурчик, что ли?
2: Нет.
3: На грядке? Это овощ, да?
2: Ну, это ягодка.
3: А, ягодка?
2: Давай перечислять ягодку.
3: Я понял, это кринжовник.
2: Нет. Хотя нормальная была бы пара ганабобель и кринжовник.
3: Кринжовник.
2: Сажайте их вместе.
3: Ягодка. Это ягода малинка.
2: Голубого цвета.
3: А, голубика.
2: Голубика. Ганабобель.
3: А почему они голубобель назвали? Ганабобель.
2: Я вообще не понимаю, чем не угодило название голубика. Зачем ее обзывать ганабобелем?
3: Причем еще сложнее произносится ганабобель, чем просто голубика, да?
2: Возьми ганабобель. Полкило.
3: Ганабобельни.
2: Украсить пирог ганабобелем ты бы хотел? Нет.
3: Кажется,
2: он взял голубикой.
3: Все равно слово звучит как ругательство. Ганабобель.
2: Эти два ганабобеля уходят из эфира. Скоро вернемся.
3: Вот на скамейке сидят ганабобли.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да! Let's go!
2: Рэп-прогноз.

0: ты делал. Ну что ж, офигачим до конца. Это шоу «Разбудилники». Давай, включай и качай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку.

0: Шарику. Звони 206-74-15.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, бонжорно, попкорно, ди народ. Если с утра твое зеркало уже показало тебе всю помятность, ну, все разгладим музыкой и позитивом прямо сейчас в шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Оу, oh, yeah, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Yeah.
2: Кое-кто из слушателей радио DFM решил помочь тебе в создании рубрики «Мысли вслух», где ты заполняешь дневник африканца в России.
1: Да уж, но такими вопросами, которые заставляют всех именно врасплох. Да?
2: Какими вопросами ты задавался? Вот как после 10, 20, 30 идет...
1: Бам! 40! Как 40? Правда? Дался 50, как обычно.
2: Да-да-да, это сложно для понимания.
1: Это для моих, моих мозгов вообще невозможно понять.
2: Ну вот дополнительный выпуск. Почему в России обращение «уважаемый» может звучать как оскорбление? Это реально так. Ты напрягаешься сильно, когда тебе говорят «уважаемый». Это мало что хорошее означает.
1: С какой интонацией, да? То есть, если уважаемый, то спокойнее. Нет, если
2: уважаемый
1: с таким тоном...
2: Саймон Акблаумери у Куланджа, это все, ты в ЗАГСе. Это нормально.
1: Ну, а с такой, не с такой интонацией, знаешь...
2: А если без имени, просто уважаемый, уважаемый. К тебе обращается. Это всегда что-то значит, да? Не очень хорошее.
1: Да? То есть, это готовься к битве, да?
2: Ну, нет, не столько к битве. Тебе могут так, я не знаю, в какой-нибудь очереди сказать. Уважаемый, в очередь занимай.
1: Ну как? Вот я тебе говорю, что дело в интонации. Вот скажи, скажи спокойно, уважаемый.
2: Уважаемый.
1: А ну вот это...
2: Мне все равно грубо звучит.
1: Да?
2: Без имени когда, да.
1: Слушай, как мне быть вообще? Человек, который приехал из Африки, мне сказали, что вот уважаемый, это по уважению к человеку.
2: И ты такой идешь, о, меня уважают.
1: Да. А тут уважаемый, это уже значит...
2: А тебя оскорбить хотели.
1: Блин. О май гад, Кэт, ну с языком давайте разберитесь, а потом мне уже расскажите, как говорить.
2: Ребят, если у вас есть идеи для выпусков «Мысли вслух», оставляйте все там же в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Ну и, конечно, там же оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, где живешь и кого этим утром хочешь разбудить?
1: Ну что ж...
2: Уважаемый.
1: Даже уважаемый я уже не могу сказать, что ли, Кать. Ну прекрати, уважаемый, иди народ. Я вас уважаю. Реально, от всего сердца черного перца. Обещаю, что вернемся через одну песню. Это шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ну что ж, уважаемый народ, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Ну что, ты, уважаемый, готов пробушку устроить всем тем, кто ее заказал?
2: Я готов устроить уважаемую пробушку.
1: Заявки получили, да, в группе ВКонтакте под последним постом. Видим и в наших мессенджерах.
2: Так, что уже написали? Так, смотрим. У нас Нина написала: «Разбудите моего супруга Николая из города Домодедово. Ему пора вставать». Я, кстати, был в этом городе недавно на свадьбе. Да, гуляли хорошо в сентябре. Допоздна, до утра.
1: Ты рассказывал, да, было весело.
2: И там и ночь видели. Да, так, поехали. Ну что ж, пробушка готова. 1, 2, and 3 to the 4.

0: Доброе утро, самое любимое радио. Привет вам из села Подстепки Самарской области.
1: Даже не слышала.
2: Подстепки?
0: Подстепки.
2: Как красиво звучит.
0: Я стою на заправке. Разбудите, пожалуйста, всех водителей.
2: Ну что, сейчас, дай, пока загружу трек, а то я уже сейчас поторопился. Подстепки! Включи тусовку!

0: до того, как TikTok появился.
1: А, TikTok, понял. Так, дальше фигачим. Да, этот раз пишет Дмитрий, мою дочку Дашулю. Разбудите, пожалуйста, у нее сегодня важный день в театральной студии. Первый спектакль и первая головная роль. А, главная роль. Главная роль. Главная роль Снежная королева у нее.
0: Главная роль ребенка, головная боль для родителей. Костюм найди.
1: Хотя это была оговорка.
0: Текст выучи.
1: Оговорка по Фрейду, да?
0: Желаем удачи и с дебютом. Владимир из Волгограда просит разбудить супругу Марию. Очень ее люблю.
1: Ну, кстати, из театра вот фраза break a leg, то есть сломай ногу, это то же самое, как в русском языке ни пуха, ни пера. Да, именно в театре так говорят, чтобы не изгладить. Так что, как ее зовут-то у нас?
0: Не надо никому желать, пожалуйста, с ногами связаны.
1: Дашуля, break a leg, ни пуха, ни пера. А теперь лови.

0: Ну что ж, поиграли, теперь давай по-настоящему поиграем скоро.
1: Мы с тобой будем рубиться в игру «Наушники челлендж» совсем скоро. А как принять в ней участие, рассказываем. Нужно отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать в эфире, только Са их слышать не будет. Будет только по губам читать, что же я имею в виду. Играем минуту, на чьем слове остановимся, тот победил, тот получит подарок от Радио ДФМ.
0: Да, скоро, точнее, будет громко. Ну что же, выполняй, действуй, выгружай кучу много слов, скоро начнем. Это шоу «Разбудильники». Включи
2: тусовку.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
3: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
4: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: Шоу с естественным интеллектом.
4: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на Радио DFM. Реклама.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел авто в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедия как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 13+.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая! Лепота!
21: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
22: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
2: Главный сериал года «ВОККО».
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
6: Right now.
2: А теперь тусовка.
6: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Ябадабаду! Алоха, жизнь неплоха! Ди, ребята! Это дофамин, повышающее шоу «Разбудильники». Напротив меня одна из дофаминита... Господи, одна из дофаминито... Нет. Одна из дофамина... Одна из...
4: Светало.
3: Нет, одна из дофаминаторов.
4: Я дофаминатор?
3: Да. Катя Бодрова.
4: И кортизолопонижатель. Диджей Саймон.
3: Дофаминатор. Капец, да?
4: Сам придумал. Сам пытается выговорить.
3: Не смог выговорить. Прикинь, придумал и ни разу вслух не говорил. Ну что ж, начинаем, да, всесиленское противостояние зрения и слуха. Наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте. Под последним постом видим большое количество и в наших мессенджерах. Эти слова я буду в течение минуты озвучивать в эфире, а вот Саймон слышать меня не будет. Будет только по губам читать и догадываться, что же я имею в виду. У нас на игру еще раз минута, на чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM.
3: Ну что же, дофаминатор, поиграем!
4: Ну погнали, надевай для начала наушники, чтобы точно меня не слышать.
3: 1, 2, 3, let's go!
4: Пока Сай включает свою любимую музыку, предупреждаю, ребят, это будет громко. Дочка!
3: Уже играем?
4: Дочка!
3: Что?
4: Дочка!
3: Точка!
4: Дочка!
3: Сочно!
4: Да. Дочка!
3: Сочно!
4: Дочка!
3: Точка!
4: Дочка! Ну, почти, блин! Дочка!
3: Картошка! Давай следующее слово!
4: Карусель!
3: Огурец!
4: Карусель!
3: Огурец!
4: Карусель! Карусель!
3: Да ладно?
4: Не?
3: Как я по губам уже разучился читать, что ли? Следующее слово.
4: Вот, запутаем тебя окончательно. Кочка.
3: Кошка.
4: Кочка.
3: Точка. Картошка.
4: Кочка. Кочка.
3: Курочка. Курочка.
4: Кочка. Кочка.
3: Сочная курочка.
4: Кочка.
3: Следующее слово.
4: Прокрастинация.
3: Прокрастинация! Прокрастинация!
4: Да! Ничего себе! Запутаем тебя вообще.
3: Катя, можно игру закончить?
4: Нет. Бочка.
3: Борщ.
4: Бочка.
3: Бочка.
4: Бочка?
3: Бочка.
4: Короче, у нас тут одна фишка.
3: Под конец у меня движок заработал.
4: Парень по имени Андрей. Что сделал?
3: Что
4: он
3: сделал?
4: Сначала прислал слово «дочка», ты его не отгадал.
3: Дочка.
4: Следующая «кочка», ты его не отгадал. И потом уже «бочка». И вот с «бочкой» ты справился.
3: Вот, букву «б» я вижу тебя по губам.
4: Бочка.
3: Бочка, да. Видно по губам.
4: Точка, точка.
3: Слушай, а прокрастинация, неужели я угадал?
4: Прокрастинация прям с первого раза ты сказал.
3: Кать, я мелко не крашу. Дай мне задачи посложнее, я справлюсь.
4: Тем не менее, хоть ты умолял остановиться на прокрастинации, мы остановились на слове «бочка» от Андрея Евстифеева. Андрюх, мы поздравляем тебя и вручаем подарок от Радио DFM.
3: Вот это властелин бочки.
4: И точка.
3: И точка, да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Let's go, dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
14: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и ВПЦ.
17: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио DFM делает невозможное возможным. Мы изобрели музыкальную машину времени. Сай находит популярный сегодня ремейк и ищет оригинал сквозь года.
2: Сегодня наша миссия — найти оригинал трека, который знает о твоей молодости больше, чем твои одноклассники. На драндулете времени полетели искать оригинал ремейка 2026 года «Hardwell» — «Aztec and Dr. Funk, Low». Слушаем. Нет, не то.
1: Не туда нажал?
2: Не туда. Это не туда.
1: Это классика.
2: Да, это классика. А вот теперь вот будет правильный. Поехали.

0: low, low, low.
1: Да? Расколбас.
2: Да, это тречок этого года. А по пути к оригиналу еще один ремейк у нас есть. Он вышел ровно 6 лет назад, в 2020-м, в исполнении победительницы Евровидения 2018 года.
1: Оу, да? Мне кажется, я не слышала такую версию.
2: Сейчас послушаем. Netta Lowe.

0: пока из этих двух что больше зашло? Еще думаю,
1: да? Sorry, Mr. DJ. Точно не вот эта версия. Последняя свеженькая. Мне просто удивительно, как циклится мода на музыку, на жанры. От какого года? Когда это было модно? Вот,
0: первый?
1: Да.
0: А первый это?
1: Расколбас.
0: Это этого года?
1: Этого года, да. Где, когда это было раньше в тренде, я не могу вспомнить те лета.
0: А, имеешь в виду хардстайл, да?
1: Вот да.
0: Ну, кстати, хардстайл возвращается каким-то образом. То есть очень-очень жесткая музыка для танцполов.
1: Ну, эта версия слабенькая вообще.
0: Но это, кстати, она, кстати, как мемный альбом она сделала, где сильный автотюн и так далее. Ну что ж, а теперь угадай, в каком году вышел оригинал. Подсказка: в тот же год вышли «Про лето» Бьянки и «Знаешь ли ты, Максим».
1: Какой-нибудь, сейчас скажу, какой-нибудь 12-й год. 12-й?
0: 12-й год.
1: 2012-й.
0: Я-то думал, может быть, прошлого века. Не совсем.
1: 15-й? Позже?
0: Ты не туда идешь. Назад иди.
1: 10-й, 2010-й?
0: Еще раньше.
1: 2007-й.
0: Конечно! С первого раза угадала. Браво!
1: Я могу.
0: Браво! Ну что ж, это у нас Florida and T-Pain. Low. Вот оригинал. Слушаем.

0: 2007, если мы говорим про такую музыку, которую делали тогда. Вообще. Вот эти вот последние версии. Сорян, сильно уступают, да? Оригиналу. Да.
1: Причем до сих пор качает, да? Mm-hmm. Сколько лет прошло, обалдеть. Unbelievable. Ну что ж, какая версия? Значит, оригинал ключесик, да?
0: 100%.
1: Ну, значит, разок надо послушать, а потом свалим, да?
0: Давай.

0: Вероники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
6: АО Кордиант, НН-760-115-09.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН-125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте Лента.ком. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: А дальше тусовка
16: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Микрофон чек 1-2-1-2. Салютики, малютики, дикий бермир. Это шоу «Разбудильники». В студии обладательница синей галочки по кофе Катя Бодрова.
3: И обладатель реальной галочки в соцсетях диджей Саймон.
2: Раньше, если человек говорил сам собой на улице, вызывали скорую. А теперь говорят, он эксперт не рилсы снимает. В эфире рубрики «Все как блогер прописал».
3: Я все никак не переборю себя, чтобы записывать видео на улице, чтобы меня не посчитали сумасшедшим.
2: А, стесняющая, да?
3: Стесняющая.
2: Ну, пока. Я тоже до сих пор. Но когда я лесом иду, где никого нет, я могу что-то сказать.
3: Когда нет.
2: А на улице все смотрят, нормальные вообще.
3: Ну что, лайфхак для жадных блогеров. Готовы?
2: Воу, такие бывают.
3: Я, например. Если хотите целую фотосессию, но денег или времени на 5 или больше съемок у вас нет, поможет чат GPT. Причем бесплатная версия. Берем одну удачную студийную фотографию, загружаем ее в чат GPT. Ну а дальше прописываем специальные промпты, которые превращают один снимок в целую серию разных кадров в формате фэшн. Есть уже существующие промпты. Конечно, они пишутся на английском языке. Underglass Editorial. Это фото будто как будто вы за стеклом.
2: Underglass, да-да. То есть под стеклом, да. Слушай, ты так быстро это сказал, я даже не понял сразу.
3: Fish Eye Editorial, эффект объектива рыбий глаз.
2: Да, Fish Eye, рыбий глаз, да, это мы поняли, да.

0: В том-то и дело.
1: Как будто 200 фотосессий в одном, да?
0: Ну и самое интересное, где искать эти промпты. В целом, в поисковом запросе можно забить такой вопросик, тебе выдадут информацию. А можно вообще самому создать эти промпты. Можно загрузить фотографию в чат GPT и написать: придумай мне 20 секретных команд в таком-то формате.
1: Ну, кстати, и vibe coding тоже работает. А vibe coding — это когда ты простыми словами, то есть простым языком, тоже пишешь промпты.
0: Mm-hmm.
1: И это, кстати, становится очень сильно модно, потому что промпты там же, ну, по-особому надо писать. А vibe coding ты просто чешешь, как обычно чешешь, каждый mm-hmm. день, и все равно и понимает.
0: Я сделала свой секретный промпт, которого ни у кого пока нет. Это как бы эффект мокрых волос.
1: Mm-hmm.
0: Как будто я где-то там под дождем гуляла. Вот смотри, на аватарку себе поставила.
1: О, прикольно, давай посчитаем.
0: Ну, на обложку телефона.
1: Давай посчитаем, сколько у тебя там пальцев.
0: Где?
1: Посчитаем, сколько пальцев-то.
0: Да все нормально.
1: Да? А то бывает там 6 пальцев. И, да, часто генерирует.
0: Вот я себе сделала и кайфую. Ну, пользуйтесь, кстати, ребята. Жадные блогеры, дайте 5.
1: Мне нравится вообще. Четко. Это точно не фотосессия?
0: А это точно ИИ?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, oh, yeah. Come on.
2: Рэп-прогноз.
1: Ты проснулся, аплодисменты лови.

0: утро начинался, шоу «Разбудильники», вовремя включай и вместе с нами утро качай.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка.

0: Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наибян, рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
7: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ТФМ. Радио ТФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы узнали, как спасти бананы-одиночки.
2: Да, им тяжело, им одиноко.
1: Задались вопросом, почему обращение «уважаемый» звучит как оскорбление. И что значит «гонобобель» на Сахалине? Помнишь?
2: И это не ругательство.
1: Это?
2: И это не циклоп, да?
1: Голубика.
2: Да, блин, прикинь, я успел забыть. Голубика.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит тот самый одинокий банан, возьми меня.
2: И нажми на кнопку. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбалао, Мерио Куланджа, Диребзия. Желаю, чтобы сегодняшний день оставил у тебя только приятное послевкусие. А уходя из офиса, ты мог сыто и довольно икнуть. Ну ты это, заходи, если что. А так, во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Расцеловал, обнял и убежал. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Да!

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 17 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк. Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, срок, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. Доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
6: Незабываемые эмоции от Дон Эффект Шоу. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Дон Эффект Шоу готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
0: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-8620. 45. Детали dom.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
9: То, что я видел... Будущее.
10: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
13: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
15: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает все... нас.
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
21: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
3: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: крови. Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это DFM. Это Ростов-на-Дону. Здесь начинается юг. И здесь уже, можно сказать, начинается пятница. Она начинается в четверг. Почему в четверг начинается пятница? Потому что сегодня нужно закончить по максимуму все то, что вы не сделали за всю неделю. И максимально в четверг нужно сделать то, что нужно будет сделать в пятницу. И вы себе сделаете это вот сегодня в четверг. Когда пятница у вас будет легкая. Доброе утро, всем привет. Программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Это DFM, Ростов-на-Дону. Напомню вам о наших средствах связи. Первое, это наш единый номер для ваших сообщений. 8-918-5900-469. Телефон нашей студии 320-104-6, но он вам тоже пригодится. И паблик ВКонтакте DFM Ростов. Друзья, сегодня... Ну, давайте, во-первых, обсудим, чем славен сегодняшний день. И сегодня мы поговорим с вами о... Ну, мне кажется, вот все-таки отчасти это о комфорте, потому что, ну, вот нам становится холодно, мы, ну, как-то утепляемся, да? Если нам жарко, мы включаем сплит-систему. Если нам хочется отдохнуть, мы как-то находим какие-то моменты для себя, чтобы можно было отдохнуть, расслабиться, зарядиться, подготовиться к, я не знаю, там, будущей рабочей неделе, либо к важной встрече. Нужно расслабиться. Вот об этом мы немного сегодня с вами и поговорим, да, о качестве отдыха, может быть, даже. Но вначале я расскажу вам, о чем славен сегодняшний день, друзья. Ну, во-первых, если так брать локально, в Ростове-на-Дону, день славен тем, что сегодня тепло. Сегодня прям лето продолжается, я не знаю, какое это, 78 августа или какое, не знаю. Друзья мои, коллеги из северных регионов очень нам завидуют, ну, не надо завидовать. Дорогие друзья, сегодня Всемирный день зрения, раз. Сегодня день работников дополнительного образования в России. Два. Всех причастных с праздником. Сегодня день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Всех с праздником. Вот по именинам тоже сегодня весело. Александр, Герман, Максим, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Федор. Ребята, у вас именины. Поздравляем. В этот день, много лет назад, Лев Николаевич Толстой отказался от Нобелевской премии. Ну, это вот теперь вы знаете. Что еще из ярких событий? Сейчас это коснется всех водителей. Знаете почему? Потому что в этот день впервые был принят закон, регламентирующий содержание промилле в крови водителя. Так что, ребята, вот сейчас можно отпраздновать для тех, кто соблюдает правила дорожного движения. И, в принципе, все. Вот об этом хотел рассказать. Дорогие друзья, сегодня, буквально вот после, вот прямо сейчас, после первого трека, я представлю нашу сегодняшнюю гостью, и мы сегодня с вами поговорим, ну, наверное, не буду так это долго так все это скрывать, о чудо-кресле. Что это такое и как все должно происходить, я вам расскажу сегодня в течение нашего эфира и, конечно же, представлю нашу гостью. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, мы начинаем, это Party Time, ну и все, полетели.

0: Друзья, ну, в общем, сегодня я понимаю, что очень много было вопросов от наших слушателей. Очень много было разных историй, я тоже хочу. Очень много было розыгрышев. Мы разыгрывали, это были у нас сертификаты. И все это, конечно же, друзья, сертификаты и наши друзья чудо-кресла. Сегодня мы поговорим о том, вот как создать уют без лишних затрат, да? Ну, то есть, вот, ну, всегда хочется, знаете, чтобы было меньше денег потрачено и больше всего получить. Но это нормально, это наше человеческое. Вот. И сегодня мы поговорим о трендах в мебели бескаркасной. Ну, мы будем это делать, вот, наверное, так, более с любовью подойдем к вопросу. И сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, руководитель фабрики по производству кресел мешков «Чудо-кресло» Светлана Егозарян. Светлана, доброе утро. Ну, в общем, как доехали до студии? Без пробок все в порядке?
1: Вообще без пробок все в порядке.
0: Давайте так, вот смотрите. «Чудо-кресло» — это такой уже бренд, который, ну, является частью, наверное, нашего юга Ростова и нашего региона, нашей области, потому что очень креативные, я так скажу немного на профессиональном языке, креативные рекламные кампании, все это всегда очень позитивно и весело. Вот скажите, с чего все у вас началось, да, вот, ну, вот в жизни? То есть, ну, понятно, мы все приходим в жизнь, у нас там есть школа, у нас есть университет, у нас есть какой-то наш вид деятельности, потом мы приходим к, ну, к чему-то другому, к новому, к своему, да. С чего начиналось «Чудо-кресло» у вас?
1: Первый кресло-мешок я пошила вообще для своего ребенка. Но так как я не швея, я так долго его шила, я помню, это такой был кропотливый процесс. Но увидев его радостные глаза, я поняла, что нужно осчастливить всех детей в Ростове. И вот так зародилась идея создать фабрику кресел-мешков «Чудо-кресло».
0: То есть все пошло от детей?
1: Принципе, да, да, именно так. Это был 2010 год, это было еще только самое начало бескаркасной мебели у нас в России. Существовало совсем немного фирм, и это такой прям, это была модная вещь, которую еще даже, ну, мало кто понимал, только новаторы.
0: Угу. Ну, то есть вы были новаторы?
1: Наверное, так, да. Хотя я по своей сути такой консервативный достаточно человек. И вы знаете, очень многие мне говорили, да что это такое, этот кресло-мешок, да вообще не получится, их никто не будет покупать. Но все оказалось совсем по-другому.
0: Не, это замечательная вещь, вы знаете, причем и дома, и на работе. Да, это очень, да, здорово, да. И у меня знакомые, которые приобретали, у которых появились кресла-мешки, разные люди, и один есть музыкант, парень, который говорит, слушай, мне вот репетировать на гитаре, он играет на электрогитаре, серьезно, он говорит, мне удобнее в кресло-мешке. Да, вот прям это реальная прямая вот сейчас информация. А вот все-таки, да, ну, знаете как, у нас же стереотипы какие-то есть, ну, свои, да, они у нас идут из детства, да, то есть мы помним, что у нас, какая мебель была в садике, вот я помню, это детские вот эти стульчики, помните, были, которые такие,
1: да,
0: деревянники,
1: помню, да,
0: вот тяжелое, может быть, у многих было детство, деревянные стулья, но все же, да, потом у нас были какие-то, понятно, у родителей, у наших бабушек, дедушек были свои какие-то взгляды на мебель, на вот эту обстановку домашнюю, потом, значит, что-то появлялось в нашей стране, да, там какие-то модные тенденции, да, приходящие мировые какие-то фишки, да? Вот все-таки какие вот сейчас вы видите в бескаркасной мебели тренды, да? Вот что-то появляется, на ваш взгляд, вот что формирует эти тренды? Может быть, что-то в интерьере еще нужно поменять, да, под эту мебель? Давайте вот о трендах, да, поговорим бескаркасной мебели. Все-таки это, ну, это, если честно, наверное, новаторство, да, бескаркасная мебель. Вот если так для, ну, если так взять там от Древней Греции и дойти до сегодняшнего дня.
1: Да, да, это новаторство, конечно, но тренды мы наблюдаем, они меняются по вкусовым предпочтениям потребителя. То есть, если раньше кресло-мешок это был чем-то ярким, каким-то пятном в интерьере, даже порой кричащим, человек говорил, ну вот мне понравилось, я купил, принес, поставил, не задумываясь об интерьере. То сейчас бескаркасная мебель, она как составляющая полностью экосистемы интерьера. Кресла-мешки уже подбирают под шторы, под обивку мебели, под общий общий дизайн интерьера. И порой человек говорит, ой, мне нравится эта расцветка, но я не могу себе ее позволить, там, или этот принт, потому что он не соответствует моему интерьеру.
0: Ну, в цветовом решении в каком-то, да, в концептуальном?
1: В цветовом, в концептуальном, да. Сейчас появилось очень много наполнителей для бескаркасной мебели. Появляются разные формы. Если раньше это был классический кресло-мешок, да, такое вот аморфное какое-то изделие, то сейчас это более плотные, такие жесткие, набитые формы. Есть еще один тренд, это называется экологичность. Он только начинает приходить на наш российский рынок. Это когда бескаркасная мебель набивается не классической гранулой, вот шариками, да, полистирола, а она набивается какими-то старыми пледами, подушками, мягкими игрушками и так далее.
0: Да что, да. Интересно как. А вот есть ли категории бескаркасной мебели и какой-то спрос, допустим? Вот, знаете, там на одну категорию был спрос. Поменялась мода или что-то, вот, я не знаю, сезон поменялся, да? Там зимы перешли на лето. И изменился спрос, упал, допустим. Или на что-то наоборот. Был маленький спрос, вырос. Вот есть ли какие-то вот категории, о которых вот сейчас можно рассказать?
1: Да, конечно. Спрос меняется от лета к зиме, потому что летом это больше прохладные, уличные ткани, непромокаемые. Зимой это больше велюры такие, ворсовые, мягкие, пушистые. Хочется укутаться в какой-то клубочек тепла. Формы стали меняться. Сейчас люди хотят прям больших размеров, и их это абсолютно не пугает. То есть чем больше, тем лучше.
0: А скажите, вот, ну, все-таки, кто этот человек, который выбирает этот кресло-мешок, да? Выбирает это, мы его называем еще чудо-кресло, кто выбирает, да? Это что-то все-таки для более расслабленного какого-то стиля, да? Потому что я вижу это и в городе, в городских локациях, да? То есть некие лектории природы у нас позволяет, у нас климат такой, что позволяет нам немного расширить наш сезон веранды, лето, да, то есть какая-то чил-зона, какие-то, вот я это прям вижу, это в Ростове вижу, что есть какие-то вот реально лектории, там девичьи какие-то истории встречи, кресла-мешки. Вот есть ли какие-то направления, что это все-таки только про отдых, или, может быть, есть у вас примеры, когда вот эти кресла-мешки, они идут более в серьезные какие-то, ну, это в организации, либо в учебные какие-то заведения?
1: Да, конечно. Это и про отдых, это и про коммуникацию, которая сейчас она так важна и выходит на первый план. Также кресла-мешки сейчас очень активно последние года закупают именно в организации. И в организации не только бизнес, коммерческие организации, а также и государственные закупки. Креслами-мешками формируют школы, детские дома, всевозможные дома культуры, общественно-политические организации, офисы. Кресла-мешки очень распространены в нетворкингах, в коворкингах. Их даже берут для комнат отдыха сотрудников. Кресла-мешки брендируют очень активно. И это сейчас такой как бы тренд вот, выделиться. Все хотят компании выделиться. Это достаточно экономичный способ купить кресел мешков, расставить их, да. Мы делаем логотипы, ну, например, мы тоже, да, делаем логотипы для кресел мешков. Вот, это паделы, это теннисные корты, ну, очень много спортивных организаций. И почему? Потому что это экономично, это легко, удобно, легко переносить, менять локацию этого предмета интерьера. И очень быстро это все изготовить.
0: А есть ли вот какие-то возрастные группы, которые более, ну, как более активные, да, более часто, можно сказать, пользуются, да, креслами, мешками, да? То есть это все-таки юная аудитория? Или есть более взрослые люди, да? Вот есть какая-то вот определенная целевая аудитория, ну, так возрастная, да, там, вот, скажем, возрастной ценз какой?
1: Нам часто говорят, не бейте из пушки по воробьям, но вся возрастная категория является нашей. Всем нравятся кресла-мешки, от мала до велика. Пожалуй, наверное, пожилые люди, которым тяжело вставать, потому что эта мебель все-таки она не имеет остова, ну, как такового каркаса, им тяжеловато вставать. Поэтому вот, наверное, 65 и выше – это не наш возраст. Угу. Хотя и для них у нас есть специальные модели.
0: А, есть специальные, да?
1: Обязательно, да. Это просто мебель набивается плотнее.
0: И она более выше, более высокая,
1: верно,
0: да?
1: Она имеет четкую высоту посадки, она более оформленная в интерьере, и она на вид соответствует обычной мебели, хотя она в разы дешевле.
0: Друзья, мы сегодня говорим о комфорте. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы эти вопросы можете присылать. Мы попытаемся за время нашего эфира и на ваши вопросы ответить. Мы продолжим буквально через пару-тройку минут.
2: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Сегодня можно не ждать выходных и встретиться в публике. Начать с ужина, продолжить в камерном караоке с небольшим кругом на песни. Ну а завтра уже вернуться на резидентскую вечеринку с диджакеями, с диджей-сетами. А в субботу шоу «Дивы». И все это публика, Большая Садовая, 116, возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, ну, в общем, мы продолжаем. Ваших вопросов было тоже много насчет чудо-кресла. И сегодня насчет вот кресла мешков тоже хотелось бы продолжить нашу утреннюю беседу. Светлана, вот скажите, пожалуйста, ну, понятно, там бескаркасная мебель, комфорт, кто этим пользуется, это все хорошо. А вот хотелось бы о географии поговорить, да? Ну, во-первых, вы уже очень давно... Сколько вы вот этим занимаетесь, вот, если так?
1: 16 лет.
0: То есть я так как в шутку говоря, слушайте, 16 лет мы общаемся, а сколько было еще и писем, да. Вот хотелось бы о чем поговорить. Светлана, скажите, вот география, какая этих кресел-мешков, да? То есть можете ли вспомнить какую-то самую дальнюю точку и вообще где это по региону, по стране, где это было? И если есть какие-то интересные места, то хотелось бы узнать.
1: Самая дальняя точка по стране, куда мы отправляли наши кресла-мешки, это были брендированы, это санаторий «Спутник» на Камчатке. Елизово, как-то так даже назывался этот поселок, но это очень далеко.
0: То есть на Камчатке
1: это на востоке.
0: Мешки есть, да?
1: Да, на, и причем они стали нашими постоянными клиентами, раз в 2 года мы им отправляем кресла-мешки, обязательно. А что касается севера, это была Саха-Якутия. Угу. Мы отправляли кресла-мешки вот как раз-таки в виде пуфов. Это вот в театр. Театр народного творчества, именно вот Саха. И нам сказали тогда, вы ответственно подойдите к этому заказу, потому что очень
0: важные люди будут
1: сидеть на этих креслах.
0: Ну, насчет пуфов у нас это была тоже фишка. Я помню, это 2 или 3 года назад пуфик, когда мы разыгрывали пуфики. Это была прям вот такая вирусная история. Пуфик, пуфик, мне срочно нужен пуфик. Это было в импровизации, все нарать. Так, хорошо. То есть это было, ну, уже это Дальний Восток, это Камчатка, Саха-Якутия. Где еще? То есть какие-то спортивные какие-то вот центры, еще где-то вот. То, что можно вспомнить, если вот это вот прям на поверхности.
1: Да, буквально в прошлом году, когда открывался дворец самбо в Краснодаре, у нас тоже был большой заказ на кресла-мешки, брендированные вот для открытия дворца.
0: А чемпионат мира вот как прошел для вас?
1: Чемпионат мира по футболу. Мы даже тогда получили грамоту за активное участие. Кресла-мечи, если я не ошибаюсь, в количестве 250 штук встречали всех болельщиков в аэропорту Ростова. Угу. Мы отправляли мечи в Нижний Новгород и в Самару.
0: То есть чемпионат мира для вас прошел ярко, я так понимаю, да?
1: Да, чемпионат мира прошел ярко. Мы организовывали фан-зону креслами-мешками. Очень много было корпоративных клиентов. Ну, не буду называть
0: без названий
1: компаний. Да, мы очень активно потрудились.
0: А вот сейчас, да, хотелось бы, насколько важна сейчас вот визуальная легкость, да, если мы говорим все-таки в начале эфира о интерьере, да, вот визуальная легкость, насколько сейчас важна, да, или уже сейчас наступило время, когда не нужно вот этих каких-то строгих там углов, граней, какой-то компактности?
1: Да, сейчас пришло время таких обтекаемых форм, такой вот нюдовых таких расцветок, чтобы это все сливалось с интерьером, чтобы кресла-мешки не выбивались, не выделялись в общем интерьере. И сейчас очень много маленьких помещений, маленьких квартир, поэтому очень активно стали спросом пользоваться малые формы. Мы тоже это подхватили и стали расширять свой ассортимент.
0: Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вопросы можете присылать. Мы на эти вопросы попытаемся тоже ответить. Сегодня говорим о комфорте. Ну вот просто о комфорте. Чтобы было комфортно и вот сейчас последние дни лета тоже провести комфортно на природе, да еще и когда ты не просто сидишь, а ты полулежа отдыхаешь, это важно. О погоде, ребят.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
2: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15. Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
5: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. DFM. DFM. Party time. Party time.

0: Друзья, в общем, у нас тут, вы знаете, если бы сейчас не музыка, мы бы еще бы беседу, которая у нас здесь происходит, мы бы ее тоже поделили, перевели бы к вам. Светлана, есть вопросы уже от слушателей, давайте так дозированно, да? Первый вопрос, это вопрос, я так думаю, наверное, от папы. Все-таки Дмитрий пишет, подскажите, как правильно выбрать размер кресла ребенку 4 года? То есть какие-то возрастные, да, вот ваши, ну, может быть, корректировки или ну, те же самые подсказки, да? Вот как ориентироваться людям? Вот ребенку 4 года хотели бы, да, что делать? Вот какие-то размеры определенные есть? Вот что, как выбрать?
1: А, да, смотрите, на самом деле сейчас многие говорят, чем больше, тем лучше, но это не всегда так. Почему? Потому что вот ребенок 4 года, да, у него есть определенные, ну, он определенный вес может поднять, там, перенести, сам имеет определенный вес для того, чтобы протолкнуть этот наполнитель в кресле-мешке. И если мы, например, выберем такому ребенку громадный кресло-мешок на 150 сантиметров, ну, хотели как лучше, да, ему будет неудобно в нем, потому что этот мешок, он просто будет выталкивать этого ребенка, и он не ощутит вот этого вот всего эффекта вау, как мы его называем. Поэтому для ребенка 4 года, вот поверьте моему опыту, нужно брать размер 120 на 80 сантиметров. Ориентируйтесь именно на сантиметры. Никогда не смотрите на иксы, потому что это не гастированное понятие у нас. В России нет ГОСТов по размерам кресел, мешков в иксах. Поэтому кто сколько угодно этих иксов и пишет.
0: А иксы это вот это XXL? Вот,
1: да,
0: вот
1: да, да, XXL.
0: Сейчас... у нас нет, вот, нет такой, да, вот как это, как правовой нормы, да, по иксам?
1: Нет, такой нет у нас правовой нормы, и нигде это не прописано. Поэтому иногда люди приходят и просят 6 иксов, 7 иксов. И честно, мы уже не успеваем за рынком вот бескаркасной мебели приписывать эти иксы.
0: Это интересно. Я даже не знал насчет этого. А, ну, все-таки эти иксы как-то они с нашими нормативами, стандартами пересекаются как-то? То есть можешь сказать, там, допустим, 2 икса это вот 156 на 48 на 32? Или как вообще вот выбирать наша вот система измерения?
1: По сантиметрам.
0: Сантиметром
1: для взрослых людей самый оптимальный размер – это 140 сантиметров в высоту и 90-95 сантиметров в ширину. Если прям хотите вау-эффекта, позволяет место, ну, берите большой кресло-мешок на 150 сантиметров. Ну, если мы говорим в конкретном случае, для ребенка 4 года 120 на 80 – это вообще отличный размер, еще и на вырост.
0: Просто хочется поблагодарить Светлану и ее команду за классную мебель. Пользуемся всей семьей и дома, и на даче. А на дачу, кстати, брали в виде меча с кожным чехлом, чтобы пользоваться во дворе. Кайф, спасибо. Это вот
1: спасибо,
0: сообщение слушали. Тот, кто спрашивал насчет ребенка 4 года, написал, спасибо, будем у вас 17-10. Прям вот человек, видите, уже все 17-10.
1: Отлично,
0: будет.
1: Ждем.
0: Вот. Светлана, ну, хотел бы продолжить все-таки нашу сегодняшнюю беседу. Вот какие формы и силуэты сейчас вот наиболее востребованы, хотелось бы, вот, да? То есть есть популярность, мы вначале говорили о трендах, еще о чем-то, да, вот, ну, вот наиболее, вот вы можете увидеть, да, там, по своим, ну, как-то, ну, это по продажам, наверное, можно определить, да,
1: да, все-таки, да,
0: да, есть спрос на что сейчас вот актуально?
1: Сколько бы форм ни существовало, и картинок в интернете, и бывает так, что люди к нам прям приходят с визуализацией в телефоне, я хочу именно эту форму. Всегда есть возможность посидеть, протестировать, пощупать и выбрать для себя именно то, что вот подходит. Самая продаваемая модель – это все-таки классическое кресло-груша, как ни крути. Uh-huh. Потому что она наполняется на 2/3 своего объема шариками. Вы садитесь в это кресло, как бы попой проталкиваете шарик, выталкиваете его наверх. Он обволакивает вас, как я говорю, обнимает. И вот этот вот эффект такой… полного релакса, расслабления, комфорта он создается.
0: Ну, мы, кстати, кресло-мешки, знаете, как на радио тестировали. Мы с разбега садились, да, и все отлично.
1: Да,
0: все
1: да,
0: замечательно.
1: Есть и такое.
0: Да. А мне понравился вот тот, который в виде кресла. Вот прям вот сидушка и вот эта спинка, да, это тоже это замечательно, здорово.
1: Да, это новая модель, она называется модуль. Она идет с молниями, с такими декоративными, крупными. Эти все кресла можно соединять между собой и образуются диван. То есть любое пространство можно вот так вот заполнить бескаркасными креслами. Это новинка, она тоже востребована. Больше всего она нравится все-таки коммерческим заведениям, где нужна прям вот такая вот четкая визуализация, высота посадки, спинка. Там большая площадь для нанесения логотипа. Ну вот как-то
0: так. Еще и логотип, да.
1: Да, логотип обязательно.
0: Хорошо, сейчас такой вопрос будет всегда острый, потому что, знаете как, да? Мы же, когда что-то... Вот это же у нас человеческое наше, да? Когда мы что-то покупаем, мы хотим, чтобы это было вечно, да?
1: Да.
0: И вот сейчас вопрос такой, вот насколько качественно, да, какие-то... практичность, наверное, да? Это, есть же в семьях там детки, да, которые там могут фломастером расписать. Есть питомцы домашние, которые могут там что-то царапать. Ну, понятно это все, да? Какая-то активная эксплуатация на улице, в заведениях, да? Вот насколько это в эксплуатации практично и в быту? Практика в быту вот какая у кресла-мешков?
1: Всегда приходят, когда клиенты в магазин спрашивают, да, как стирать, как ухаживать, а что если питомцы, антивандальные ткани и так далее. Ну, на опыте могу сказать, что практически чехлы вообще не стираются. Почему? Потому что это мебельные ткани, они идут со специальным грязеотталкивающим покрытием. Кресла-мешки очень практичны в использовании. Наполнитель всегда можно досыпать, если это требуется. Всегда предусмотрена молния у ответственного производителя. Чехлы на большой удобной тоже молнии, они снимаются. Их можно менять по настроению, по сезону. В принципе, и так. Эта мебель очень легка. А если вам захотелось поменять интерьер, то сменить обивку на кресле-мешке можно одним щелчком пальца, либо звонком в магазин.
0: То есть это все решаемо, да?
1: Да, это все решаемо.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас, знаете как, мы тоже на одной из наших конференций, такой нашей родильной, изучали поколение Z, зумеры, так все говорят, да? Ну, в принципе, это такие же дети, просто они выросли с технологиями, у них свои есть какие-то фишки, свой язык уже определенный, да? Но все-таки хотелось бы о чем поговорить. Вот есть у них еще такое понятие, этого поколения, да, это каршеринг, поколение каршеринг, такое говорили, да, то есть они, у них там может быть даже телефон в прокат, машина в прокат, допустим, да. Квартира съемная, да, там еще что-то такое. Вот прокат, сейчас это такая, в принципе, тоже интересная история, да, прокат был у нас в середине 70-х в Советском Союзе, это рассказывали и дедушки, и бабушки, и родители, что брали в прокат холодильники, телевизоры и так далее, да. Вот как вы на это смотрите? Вот сейчас все-таки это же удобно, взял в прокат, не нужно, все сдал, и дальше идешь. Есть ли у вас что-то связанное с, типа, шерингом, да? Кресло-шеринг есть у вас или нет?
1: Мы, наверное, называем это по-другому немного. Мы называем это аренда кресла-мешка.
0: Аренда.
1: Да, конечно, у нас есть такое направление.
0: То есть вот домой приехала куча родственников, у тебя хороший большой дом, ты думаешь, надо их разместить.
1: Да, у тебя день рождения, у тебя какая-то вечеринка, у тебя мероприятие, да без проблем, гендер-пати, то же самое.
0: То есть можно там не думать, что это надо сейчас все купить и так далее. Вот на какой-то определенный момент у вас все это
1: работает. Да, конечно, можно обратиться к нам.
0: Здесь был подарок. Вот я писал человеку длинное сообщение. В общем, он там выбирал подарок онлайн и так далее. Сам из Азова, доставка. В общем, самое интересное, готовил имениннику подарок, но не ошибся. Он был очень рад и удивлен. Потом еще выслушал кучу комплиментов от такого сюрприза. То есть был еще сюрприз, да. А вот сейчас, еще продолжая сейчас современные наши все, это уже не тренды, это не мода, это уже наша данность, да? То есть сейчас нам за 15 минут привозят какую-то еду, которую мы закажем, да? У нас есть такси, мы заказываем это все в телефоне, уже не поднимаем руку. Очень много всяких онлайн-фишек и доставок. У вас тоже это практикуется история, да? Вот, допустим, я сижу, я не могу к вам приехать. Могу приехать, да, походить, посмотреть, но все же хочется какой-то быстроты, быстренько. То есть как это сделать? То есть я могу это посмотреть где-то на каком-то портале, да, выбрать. И что дальше с этим?
1: Да, у нас есть сайт, но там такие статичные, конечно, картинки, но мы всегда работаем в режиме видеоконсультации.
0: А, то есть
1: да, клиент это, может обратиться к нам, и мы прям по вешалкам вот в режиме реального времени отправляем фото, видео, все, что нужно по фактурам, по цветам, приложили, сопоставили между собой. Мы выбираем, да, вызываем Яндекс.Доставку и час-два.
0: И поехали.
1: И поехали, да.
0: Спасибо.
1: Что касается...
0: Не-не-не, продолжаем. Я просто спасибо за эту мысль, да, я понял.
1: Да, что касается брендированных заказов, это тоже очень быстро все организовывается. И, как правило, о креслах в мешках вспоминают самый последний момент. Вначале мы не понимали, где-то даже злились, потому что тоже мы хотим, чтобы это все как-то запланировано было. Ну вот все расставили.
0: Нужно
1: все...
0: прямо сейчас, короче.
1: Да,
0: говоря.
1: Сегодня вечером вот, нужно. Ой, а чего не хватает кресел, мешков, привезите через час, да без проблем. Поэтому у нас громадная складская программа, и мы работаем вот так вот в режиме нон-стоп. Утром заказали, вечером уже доставка.
0: Слушайте, вот здорово. А вам, знаете как, вам нужно делиться, знаете, вот молодым предпринимателям нужно где-то же получать информацию, да, научиться нужно. Вам нужно читать молодым предпринимателям, как нужно работать. Прям очень здорово. Прям вот все заходит.
1: Спасибо, возьму на
0: себя. Еще не было такого? Не делали еще?
1: Нет, учили? Такого не было.
0: Ну, все-таки их же надо когда-то начинать учить, потому что когда-то... Знаете как, мы сидели на одном тоже таком серьезном мероприятии и разговаривали, и такой вопрос возник. Слушайте, мы хотим научить наше молодое поколение работать. Почему? Потому что потом мы хотим спокойненько сидеть в парке, в кафешке, да, и спокойно уже отдыхать вторую свою яркую половину жизни, а они будут работать, но просто хочется им доверить... свой край, свой регион, свою страну, чтобы, ну, они также ее там не уронили, а несли дальше и были опытными людьми.
1: Да, конечно, именно так. Мы своих детей приучаем к труду, и они уже активно работают у нас на фабрике.
0: Ну, здорово, да, вот класс.
1: Потому что этот бизнес, он перейдет к ним.
0: Друзья, если какие-то вопросы есть, можете успеть еще задать свои вопросы. 8-918-590-0469. Вернемся через пару-тройку.

0: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

Друзья, мы продолжаем. Мы можем вообще беседовать со Светланой сегодня, мне кажется, до вечера. Но у нас время заканчивается. Светлана, ну, очень хорошо, здорово пообщались. И, судя по сообщениям, очень так всем стало более понятно, да? Даже не так скажу. Не более понятно, более ближе, да. Мы подошли к слушателю, потому что очень хорошая обратная связь. Ребят, за кадром и мамочка, которая с младенцем грудное вскармливание на кресло-мешке. И еще что-то. В общем, Светлана, ну это очень здорово. Давайте мы подведем

0: итоге нашей сегодняшней беседы. Вот хотелось бы в финале, да, нашей программы услышать от вас, да, вот как от человека прежде всего, не как от предпринимателя, да, а вот просто от, как от человека. Завершение нашей беседы вот о кресло-мешках. Просто мы подошли к теме, знаете, очень важной для человека, это семья. Да, все-таки семейный комфорт, это очень важно. То есть вот тот самый очаг, вот та самая там пещера, которая раньше была уже с лучиной, горит там тепло, и он принес эту дичь, да, шкура висит для согревания. Вот хотелось бы финализировать беседу и услышать пожелания от вас всем нашим слушателям, которые могут находиться и в другой стране, потому что нас слушают онлайн в разных регионах страны и мира.
1: Отлично. На самом деле всегда радуют лица этих людей, которые покупают кресла-мешки для сближения, для коммуникации, для дома, чтобы сделать дом уютней, комфортней. Мы всегда задаем вопрос, ну, это такой наш профессиональный вопрос, для чего, где будет использоваться кресло, да, и тогда мы подбираем форму, цвет, размер, ткань, то есть такие вот профессиональные нюансы. И сейчас вот такая тенденция, что кресла-мешки берут для коммуникации, для сближения. Отцы говорят, и мы покупаем кресла-мешки, чтобы вот с сыном играть в приставку вместе, вдвоем. Матери говорят, мы покупаем кресла-мешки для того, чтобы читать своим детям сказки на ночь. Молодые люди берут эти пуфики для того, чтобы просто сидеть и любоваться ночным городом. И нам так приятно, что наш продукт, он имеет ценность. Продукт, который мы стараемся делать очень качественный. Много было соблазнов за эти годы работы, но мы приняли решение, что это будет только качество и это будет адекватная цена. Без каких-то там, ну, дополнительных наценок, надбавок и так далее. То есть определенная норма прибыли, которую мы стараемся соблюдать.
0: Ну, теперь пожелания всем слушателям Ростова-на-Дону, Юга. Вообще, всем слушателям DFM Ростов-на-Дону. Ваши пожелания.
1: Я желаю вам жить в мире, согласии со своими близкими. Обязательно общайтесь со своими детьми. Не обязательно даже это делать на креслах-мешках, но сердце к сердцу и глаза к глазам, как написано в одной великой книге, только так вы можете сохранить, у меня аж слезы наворачиваются на глазах, сохранить свое наследие. Вот в это время, когда существует столько много правды, неправды, истины, не разберешься, да, где правда, а где ложь. Вот в это время.
0: Светлана, огромное большое спасибо, что нашли время зайти в гости. Ну, я так думаю, что мы к Новому году должны обязательно с вами еще раз встретиться. Это прям вот нужно сделать обязательно. И уже тогда будут у нас рождественско-новогодние истории. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, всем хорошего обеда. Встретимся в 16.00. А сегодня мы говорили с руководителем фабрики по производству кресел, мешков, чудо-кресла Светланой Егизарян. Светлана, огромное большое спасибо. Все, танцуем дальше.

0: Ну что, приехали, дорогие друзья. На права в России теперь начнут сдавать под камерами и микрофонами с 1 марта месяца следующего года. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время сдачи экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации будут вести непрерывную запись в реальном времени. В зону фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов. Кроме того, этим самым кандидатам больше не потребуется предоставлять бумажную медсправку, если информация о ней внесена в единую базу данных.
1: Хорошо, вот это хорошо.
0: Разумеется. Знаете, как бы то ни было, сдал на права на совесть один раз, зато потом ездишь себе спокойно и не паришься. Потому что хитрецов-то по большому счету хватает. Но это все медвежья услуга. Так что хорошо, что за этим установили такой вот контроль. Глядишь, и качество вождения вырастет, а за этим и количество ДТП сократится. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Для всех, кто в теме кей-поп и вообще поп-культуры, добро пожаловать на Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве уже в эти выходные. Тут вам и встречи с актерами, создателями фильмов, косплей и много чего еще. Из музыки вас обязательно порадуют. Бивай, сестренка, Кайсин, Вэй и другие. 0+.
1: Welcome!
2: Каждый будний вечер на радио DFM.
3: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
2: Evening show
3: on DFM.
2: Горячее, острое и откровенное.
4: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
2: Шоу с естественным интеллектом.
4: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
1: Да, за мой счет.
4: Все, банкет.
2: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетается... сразу несколько препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат. 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
13: Говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
8: Троих.
3: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: А теперь тусовка.
20: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, друзья, товарищи. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День разговора по телефону как эльф. Или же отпраздновать национальный день надевания вантуза на голову. Желательно не одному. И проиграть вот такую сценку.
1: Ой, шеф, а я вас вижу.
2: Аналогично.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября большая вечеринка с диджеем. А 10 октября живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22.00. Папа-па. Максима Горького 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-па. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
9: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Слушайте, в удивительное время мы с вами живем, дорогие друзья. Поговаривают, что голосовые сообщения скоро вообще заменят все электронные письма из-за прихода поколения Альфа.
1: А вот с этого момента поподробнее.
0: Специалисты считают, что уже к 2028 году голосовой ИИ превратится в главный рабочий инструмент. А к 2030, когда первые Альфы придут в офисы, то клавиатура станет почти ненужной. Все дело в том, что такие дети с пеленок растут в сверхцифровой среде, болтают с колонками, диктуют запросы смартфоном и не знают мира без нейронок. Ну и алгоритмы при этом учатся понимать речь человека все лучше.
2: Короче говоря,
0: черновики, видимо, станут устными, а печатать будут только ради правок или же по прихоти начальства.
3: Ничего, давай, веселись. Веселись, начальник, давай, веселись.
0: И я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
4: Реклама. У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на МТС.РУ/5G.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
7: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: А теперь тусовка.
12: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что же, если закрутки все уже сделаны, огурцы на зиму, что называется, по банкам распиханы, можно и отдохнуть как следует на выходных. Как? Есть варианты. Например, провести время на фестивале поп-культур Фандом Фест ВКонтакте, где можно будет попасть на встречи с актерами и взять у них автографы. Заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе, а также посмотреть и послушать, как выступят Бивай, сестренка Кайсин, В.И. и не только они. 0+.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Майк Дроп. Слышала?
3: Мейк или Майк?
2: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп.
3: Сбросить Майка.
2: Да, молодец.
3: Кинуть микрофон.
2: Да, бросание микрофона.
3: Бросание микрофона, так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
2: Молодец, молодец, молодец.
3: Так обрадовал, что и микрофон врезалось.
2: И ударилась об микрофон. Это твой Майк Дроп.
3: Я бросила микрофон.
2: Да, да, да.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: расскажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, играть в GTA 5 теперь можно бесплатно прямо в браузере. Российский аналог Starlink «Рассвет» получил первые серийные терминалы для спутникового интернета. А на Бали турист сжег виллу, пытаясь прогнать паука. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа Пап, Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап! Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 1011. 18+.
6: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативной индустрии «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: А теперь тусовка
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Hello Wheels в Кариле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лучших на прошлой неделе открыл трек Meet Me The Dark, Ave.
0: Второе место.
2: Именно эта работа не смогла залететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
0: Первое место.
2: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг, 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
16: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ. Деревня Калитина, территория индустриальный парк 1-6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
18: Принимайте платежи через СВП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
19: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
20: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. «Национальные проекты России». 0+.
18: А дальше тусовка.
8: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: наверное, но чтобы настолько, друзья, несмотря на прогресс, и то, что мы с каждым днем вот все больше и больше знаем об окружающем мире, зумеры, друзья, все чаще начали обращаться к ведьмам и гадалкам, чтобы не бояться будущего. Недавно вот такое исследование вышло. Так что, если у вас хорошее воображение, можете неплохо заработать, судя по всему. Ну, а если у вас ловит ZFM, вы будете слушать хорошую музыку. Так всегда работало. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем. У нас впереди много классных треков. Ну и, конечно, еще что-нибудь интересное расскажу.
1: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: ОККО представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go,
4: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Кора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Оператор телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино. Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 120-77-00-13-31-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, выходные приближаются, и я хочу напомнить друзьям, что мы там сможем отдохнуть, ведь там пройдет прекрасный фест для любителей поп-культуры. Пройдет он на ЦСКА-арене, а именно Фандом Фест ВКонтакте. В лайнапе разные артисты, например, Бивай, Сестренка, Парни, Кайсин и Вэй-И. Встреча с актерами, создателями фильмов и много всего еще. Возрастная категория 0+. Ну а мы здесь напоминаем о том, что у нас есть еще и наши интернет-станции. Если вдруг вы хотите немножко разнообразия, заходите, слушайте в наше мобильное приложение или на сайте dfm.ru.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл».

0: создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Проактивный ведущий с вами. Здравствуйте, это я, блестящий ведущий. Вот, знаете, я так вот буду здороваться в будущем на мероприятии. Всем привет, это DFM Ростов-на-Дону, программа Party Time, время вечеринки, станция для слушателей старше 12 лет, это DFM Ростов, и сегодня у нас с вами четверг, ребята, четверг. И такая погода, да? Не то слово, разматывает просто. Вот приходили сообщения вот до эфира, во сколько, в 15:48, да. Значит, Димон, привет, погода такая, что вообще ничего не хочется, а хочется просто гулять. Я согласен с вами, ребят, да, погода нереальная. Тему эфира чуть позже обозначу, ну а сейчас напомню, освежу наши средства связи. Первое, у нас есть единый номер для ваших сообщений. 8-918-590-4-6-9. 8-918-590-469. Это наш новый номер, ребят. Ребята, да, мы обновили. Обновите у себя в контактах, да. Ну, он уже новый, уже полгода новый. Ну, на всякий случай. Так, паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104-6. Это цифры нашего прямого эфира. В общем, весело будет, да. Прям вот, прям весело будет. Знаете, это же как тот старый анекдот, помните, да? Здравствуйте, это фабрика. А у вас ситичек есть? Есть. А рассветочка веселенькая, Веселенькая, приезжай, обхохочусь. Добрый вечер. Как в анекдоте. Ну, по звуку, ребят, это конечно, сразу, это вайб DFM. Сразу, вот, сразу разнос пошел. Ну, и погода хорошая. Сейчас можно прокатиться по городу с открытыми окнами. А это здорово. Это наша такая ростовская, наверное, особенность. Ну, в других регионах тоже катаются с открытыми окнами люди, да, водители. Но в Ростове это какая-то особенная история и наше особенное состояние. Да, чтобы не только я слушал музыку, которая у меня в машине, но чтобы и все окружающие услышали. Это можно сделать, потому что звук будет нереально крутой. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Мы начинаем наше радиошоу под названием Party Time. Все готовы? А вы можете, кстати, еще написать, где кто сейчас слушает DFM. Просто где вы находитесь? На работе, дома. Можете описать свои рабочие места. Где вы трудитесь? Где вы слушаете DFM? Если это другой регион, и вы нас слушаете онлайн, тоже не стесняйтесь, а покажите. Скажите, расскажите, поделитесь, где вы слушаете DFM Ростов-на-Дону. Но звук начинается очень серьезно прямо сейчас. Добрый вечер, любимый город! Погнали! Погнали!

Ребята, ну, это, конечно, разнос для бухгалтерии, этот трек. Почему так? Я не знаю, с чем это связано. Почему девочки из бухгалтерии любят трек Барбара Страйзен? Не знаю вообще. Вот, ну, невозможно ответить на этот вопрос. Этот трек появился очень давно в нашей обоими DFM. Появилась, вот я сейчас скажу, эта звукозапись появилась в сентябре 2010 года. Потом уходила, и потом мы решили вернуть, потому что, ну, вот, знаете, в этом треке сказано все. Вот, я предлагаю вот о чем сегодня поговорить. Смотрите, сегодня четверг, погода уже, понятно, много градусов выше, чем было вчера, намного, да, и на сумму, ну, в общем, все, всем все понятно, все мы понимаем, классно, я так думаю, что сегодня по Пушкинской, по Садовой прогулка будет нереальная, она и так есть, но сейчас все теплые вот эти дни нужно наслаждаться погодой в Ростове, да, я так понимаю, что сегодня будет аншлаг, и девушек очень много будет прогуливающихся с кофейком такие туда-сюда, смотрите, вот она какая я есть, вот. Я не об этом хотел бы поговорить, ребят. Я вот что предлагаю обсудить сегодня в нашем эфире. Что сегодня нужно добавить в этот четверг, чтобы он превратился в маленькую пятницу? Давайте вот придумаем, да, такой некий будет городской радиококтейль, да? То есть радиосмешение, да, то есть не коктейль, да, а вот радиосмешивание такое, да? То есть смотрите, вот что нужно добавить в четверг, чтобы он превратился в маленькую пятницу? Вот это мы сегодня с вами и будем обсуждать, да. Поднимаем настроение себе и погнали. Если есть какие-то свои особенные истории, как вот, допустим, ну, приукрасить четверг, чтобы он уже превратился в маленькую пятницу, можешь поделиться. Кстати, вот большой привет нам приходит из Таганрога. Слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Ребят, спасибо большое. Азов здесь, слушаем DFM. Мы в Нахичеване слушаем DFM и занимаемся сплит-системами. Привет вам, ребят. Большой привет передаю всем. Большой привет Алине и Сергею. Ребята приехали из... Ничего себе, внимание, ребята, из Воронежа. Слушают DFM Ростов-на-Дону впервые. Ну, ребята, Воронеж, привет с приездом. Я знаю, что многие в Воронеже слушают DFM Ростов-на-Дону именно онлайн. Ну, вот сейчас послушайте, как это звучит в Ростове, а потом найдете нас онлайн и будете вместе с нами. Вот пошли советы, пошли советы. Димон, предлагаю сегодня всем после работы выйти на улицу хотя бы на полчасика и прогуляться. Реально крутая погода. Собираю подруг на вечернюю прогулку. Как вы угадали нас? Да, мы возьмем кофеек и пойдем по Пушкинской. Так, сегодня устроим семейный чемпионат по бадминтону. Ветра нет, можно поиграть. Прикольно, кстати, да. Хочу сегодня прокатиться на речном трамвайчике по Дону. Не знаю, ходит или нет, да еще ходит, что еще тепло. Попробуйте, да. Большой привет передаю всем ростовчанам. Сегодня нужно улыбнуться хотя бы трем незнакомым людям. Тогда четверг плавно превратится в пятницу. Это был Анатолий. Вот Марина пишет. Сегодня приглашаю соседей на чай во дворе. Пора познакомиться и выяснить, кто кого знает и кто где живет, в какой квартире. Мы в новостройке. Слушайте, ну вот это очень, Марин, это очень здравая мысль. Фанфарки пошли. А вот во всех этих новостройках, в больших домах люди мало друг друга знают. Это прям хорошо. На чаепитие молодцы. Сегодня устраиваю фотопогулку по вечернему Ростову. Победит тот, кто снимет самый красивый кадр без фильтра. Это он сам придумал, я понимаю. Хочу сегодня организовать маленький пикник на закате. Это просто будут сосисоны в мангале. Где, пока не знаю. Вот. Нормально. Большой привет. Только во дворе не надо жарить сосисоны. Да. Так, предлагаю устроить вечер от открытых окон и любимой музыки. Предлагаю ростовчанам открыть окна и сделать DFM Ростов-на-Дону погромче. Красавчик, Серый. А вот еще одно сообщение от другого Сергея. Погода добавила солнышко, я добавил арбузик. Стало прям хорошо, как в пятницу в августе. То есть и он присылает, Серега, фотографию арбуза. Реально уже, вот он уже разделан, хороший красный арбуз. Ну, то есть у него не октябрь, а август. Хорошо. Сегодня всей нашей компанией пойдем играть в настольный теннис в парке Горького. Кто проиграет, тот потом угощает всех в каком-нибудь заведении. Ну, нормально. Так, Димон, привет, собираемся с друзьями кататься на великах, нам октябрь дарит такое тепло, это классно, в Ростове продолжение августа, согласен, погнали дальше, ребята!

0: Реклама.
1: Сегодня публика уже работает. Ребята, можно начать с ужина, а потом перейти в отдельный камерный караоке-зал с небольшим кругом на песни. Завтра пятничная резидентская вечеринка с диджей-сетами. Ну, а в субботу настроение меняется вместе с программой шоу «Дивы». Музыка и танцы. И все это в публике на Большой Садовой, 116. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Дима Билык.
1: Ух ты! Эй, думаю, что это такое игра? Добрый вечер. Лена написала. Добрый вечер, Лена. Просто сообщение. Привет, ДФМ. Ушли с работы пораньше. Ловим хорошую погоду. Едем с подругой на вечернюю охоту на фазана. Вот это да. Интересно, как это звучит. А я бы четверг вечером лег спать. Раз и уже пятница. Но чтобы четверг превратить в пятницу, нужно просто не работать и думать, что завтра суббота. Ну, может быть. Сегодня всей компанией решили уйти немножко раньше с работы. Вот второе такое же сообщение, или третье даже. Предлагаю устроить вечер красивых фотографий ростовских, летне-осенних, и потом проголосовать за лучшее фото. Я думаю, мы это завтра в пятницу с вами сделаем, ребят. Пятница все-таки наш день, да? Предлагаю устроить вот эту фотосессию. То есть, знаете как, давайте осенний-летний Ростов-на-Дону, пятничный. Завтра пофоткать, неважно где вы, за рулем будете, идти по улице, либо там из окна офиса это сфоткаете. Неважно как, да? Вот именно как Ростов раскрывается в пятницу завтра. Так, сегодня хочу позвать отца прогуляться по набережной. Давно не общались. Объявляю четверг днем комплиментов. Сделали комплименты, уже пятница. Начну с мужа, посмотрю, как он себя будет вести, а то что-то он уже подозревает не то. Ух ты, это что это такое? Так. Привет, Димон. Предлагаю всем сегодня пройтись по любимым улицам детства и, может быть, тоже сделать фотку. Сегодня устраиваем девичник на свежем воздухе. Идем в заведение на летнюю веранду. Ну, сказать, какое заведение, не могу, потому что это реклама. Вместо ресторанного меню мы возьмем просто кофеек и, может быть, фруктовые тарелки и будем сидеть. Хорошо. Хочу сегодня научить сына запускать бумажные самолетики. Только сначала сам потренируюсь. И сразу четверг станет пятницей. Как из четверга сделать пятницу? Что добавить? Я предлагаю вечер без торговых центров и без мобильных телефонов. Просто гулять и наслаждаться, как в детстве. База. Юлия это была. Сегодня собираю друзей на шахматный турнир. Мы подсели играть в шахматы. Не все хорошо играют, но это увлекательно и круто. Проигравший официально накрывает в пятницу столы. Там было такое про теннис, сейчас это уже про шахматы. Хочу сегодня встретить закат на левом берегу и посмотреть на солнышко, как оно садится. Далее, что еще? Вот, тоже сообщение классное, Влад написал. Предлагаю устроить мини-квест по Ростову. Каждый друг загадывает следующую точку маршрута. Влад, ну, может быть. Еще есть такая игра, ну, она такая игра, ну, в общем, игра есть такая, не буду говорить, какая. Все взрослые, не буду говорить. Так, сегодня всей семьей пойдем смотреть на звезды, если, конечно же, погода позволит. Слушай, ну, судя по небу и по солнцу, я думаю, что звезды будет видно. Объявляю конкурс на самый смешной снимок с осенними листьями. Слушай, да мы уже практически его объявили. Завтра будем фотки эти смотреть. Сегодня хочу пригласить коллег на прогулку после смены, пообщаться, поговорить и не говорить о работе и забыть о рабочих чатах. Это база тоже, молодцы. Так. Предлагаю в четверг добавить немножко изюминки. Какой хороший день сказать в четверг? Он сразу обращается в пятницу. Может быть, но сложно. Так, музыка, движ, танцы – это то, что должно быть в такую теплую погоду. Вечером хотим устроить дома, но это завтра, не сегодня, дискотеку 2000-х. Покажем детям, как родители отжигали в клубах. Кстати, Дмитрий, в которых вы играли. Да ладно. Да. В нулевых были клубы, в которых мы играли, да, и вечеринки DFM проходили. Ребят, сейчас о погоде, сейчас. Погода.
2: В Ростове 22 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 24 градуса выше нуля. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк-300» и «Тэнк-500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Реклама.
0: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Hello Wheels в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Да, ребята, разнос музыкальный, вот прям пошло, да, сегодня. Прям пошло все. Поехали дальше. Ну, о музыке очень много сообщений приходит, да, но мы с вами, ну, как бы, обсуждаем тему такую. Что добавить в четверг немного, чтобы он стал маленькой пятницей? Конечно, ваших много идей, креативов музыкальных. Сегодня организую конкурс диджеев среди друзей, а точнее мобильных телефонов, у кого круче трек. Слушай, ну, оценить, у кого круче трек, очень сложно, понимаешь? Это, ну, наверное, будет не совсем корректно. Знаешь, кто-то привык к одному музыкальному материалу, кто-то к другому, понимаешь? Кто-то любит Филиппа Киркорова, да? Кто-то вспоминает творчество Децела. Ну, то есть, я не знаю, насколько, как он круче, да, кто поиграет музыку. Ну, вообще, конкурс диджеев, если проводить, то, наверное, не по технике диджеинга, да, а вот по музыкальному материалу, да. Под какой материал, у какого диджея будут танцевать больше? Вот это, наверное, будет правильно. Хочу устроить домашний караоке, попоем как-то сегодня, такое настроение, и сразу станет пятница. В четверг петь — это уже пятницу привлекать. Анна написала: «Привет, передаю всем. Предлагаю сегодня каждому выбрать песню, под которую невозможно сидеть спокойно. И этот трек вечером послушать. Сегодня танцуем всей семьей. Бабушка уже сказала, что покажет нам настоящий мастер-класс». Что-то о танцах прям пошло. «Привет, DFM. Слушая DFM, понимаю, что сегодня каждый в семье может для себя выбрать трек. И все то, что у меня в плейлисте, у вас сегодня прозвучало». Отлично. Алясо. Так. Не знаю, что добавить. Предлагаю, может быть, даже провести какой-нибудь конкурс на лучшее название выдуманной музыкальной группы. Наш коллектив, если бы мы пели, назывался бы «Пельмени на гастролях». «Пельмени на гастролях». Ребята, то есть вы, ну, как бы вы такие мощные пацаны, да? «Пельмени на гастролях». Это здорово, кстати. Ну, будет легкий, конечно же, такой плагиат. Есть же у нас уральские, да? Вот, пельмени. Ну, можно южные пельмени. Ну, тоже с плагиатом, да. Ну, может быть, тогда не пельмени, а вареники. Ну, вареники тоже сложно, конечно, да? Ну, допустим, ленивые вареники на гастролях. Ну, такое же есть блюдо, да? Предлагаю устроить дома домашнюю радиостанцию и на один вечер превратиться квартира в настоящую радиостудию. Слушай, ну, это тоже неплохо, но для этого, знаешь, для радиостудии, это же, понимаешь, в чем дело? Вот это все сложно. То есть давайте мы упрощаем. То есть вот что добавить? Вот как вы считаете, да, друзья, тема эфира? Как вы считаете, что добавить в четверг, чтобы он стал похож на маленькую пятницу? Это вот, в принципе, то, о чем хотелось бы сегодня поговорить и о чем мы разговор продолжаем. Ну, в общем, жду дальше от ваших сообщений, ну, от вас, ваших сообщений, да. Вот насчет еды, кстати, очень интересные, неожиданные идеи, какие есть. Сегодня мы устроим конкурс домашних бургеров. Победит тот, у кого будет самый вкусный и не разваливающийся бургер. Ну, то есть в бургере, согласен, очень важно. Во-первых, вот смотрите, вот эти большие бургеры, где по три котлетки, да. Вы представляете, как нужно открыть свою коробочку, чтобы вот сделать, ну, то есть надкусить этот бургер, да, даже если его можно сжать. Так, ну, человек напитки добавляет для взрослых. Слушай, Сереж, ну, об этом мы не говорим в эфире, ну, понятно. Так, большой привет вам, DFM, а я предлагаю сегодня просто устроить себе вечер с десертами. Именно не в пятницу и субботу, а в четверг, тогда он пятничным станет. Молодец. Я сегодня деток буду учить готовить домашнюю пиццу. Приняла решение только сейчас. Ингредиенты куплю, и сегодня будем готовить пиццу. Большой привет, DFM. Предлагаю всем подумать о завтрашнем дне. Сегодня просто, может быть, стоит себя чем-то побаловать. Вот насчет кухни пошло, да. Или попробовать сегодня какую-нибудь национальную кухню. В Ростове они есть. Ну, у нас, да, у нас в Ростове есть представлены кухни разных народностей. Это здорово. То есть у нас Ростов кухня, вот та самая, да, сейчас рестораторы со мной начнут шипеть, спорить, не соглашаться. У нас, знаете, у нас вот в Ростове, в наших заведениях, да, у нас как бы переплетаются кухни, и сейчас там есть какие-то кавказские истории, прям слюну отделение просто. Сейчас бы, представьте, вот смотрите, хороший шашель, да, такой, представьте, пистолетики, допустим, да, пистолет или телятинка, да, вот, или пистолетики баранинка, хорошие такие, да, и хороший салатик, да, прям такой, можно и оливьешку сделать, да, хороший салатик, а кто-то, допустим, любит цезарь, да, с креветулькой, или, допустим, греческий салат, но с хорошим таким куском феты, и еще чтобы это присыпано было какой-нибудь этой вкусной
приправой, и еще можно, можно под мясо, а можно стейк хороший, да? Вы давно ели, ребят? Да. Сегодня хочу пригласить маму на свидание. А хочу просто пригласить ее на свидание и прогуляться с ней по городу. Мы вдвоем найдем о чем поговорить, все обсудить, а то с родителями видимся очень редко. Большой привет передаю всем ростовчанам. А я, если говорить о кухне, умею готовить все, кроме рульки. Слушай, ну это уже пошло. Ребят, заканчивайте с едой. Ну, заканчивайте.

0: Оргий, он подписался. Большой привет передаю всем. Желаю, чтобы четверг у вас быстро закончился, а пятница была не промах. Хочу сегодня устроить жене сюрприз, приготовить ее любимое блюдо, и так сразу наступит пятница. Вообще сюрпризы в четверг, это реально замечательно. И если вы обрадуете своих близких и родных людей каким-то сюрпризом, ну это классно.
1: Погода.
2: В Ростове 22 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 24 градуса выше нуля. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Реклама. Друзья, всем знакома ситуация, когда позвали на день рождения и не знаешь, что дарить человеку, чем удивить, порадовать, тем более человеку, у которого все есть. Ловите дельный совет. Быстро влейте в чудо-кресло. Там огромные удобные кресла-мешки разных форм и размеров. Это то, что удивит и порадует любого. Поверь, море восторга обеспечено. Все в наличии. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксирую адрес. Улица Страны Советов 3. Твой подарок впечатлит, поверь, конечно. Друзья, не ждите, пока ваши кредитные обязательства станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, звоните 39-161-61-61. 39-161-61-61. Семьяна Айбян рекомендует. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ну, сложнее, так скажем, да, но и не только с ним. На днях, судя по новостям, на штрафстоянку отправили в одном городе даже пару десятков коров, представляете? Вот оторва, конечно. Видимо, слишком лихо катались на синем тракторе. Жалко, разговаривать не умеют, а что-то мне подсказывает. Я знаю, чтобы они говорили, когда за ними пришел их хозяин.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

Machines House. No selector.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в середине дня составит 24 градуса выше нуля. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
10: Hello Weeks, Карилья. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Кочет?
2: Кочет, что это?
1: Имеет отношение к коже.
2: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки?
2: Это живая замена будильнику.
1: А, пошучено,
2: что ли? В деревнях.
1: А, кочет.
2: Кто орет по утрам?
1: А, какой-то животный петух?
2: Да!
1: Да ты что?
2: Старое русское слово, но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
1: Кулно, но если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-
2: Будь петухом.
1: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
2: Петушинный коуч.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия. АО «Кордиант»
3: НН-760-115-09. Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т

0: рутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум, выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
11: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: А дальше тусовка
13: on DFM.
12: Потому что...

0: осень, такое время, когда настроение может портиться само по себе, прекрасно понимаем, и нужно как-то с этим справляться. Как раз в выходные 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА Арене пройдет Фандом Фест ВКонтакте, фестиваль поп-культур. Из активностей косплей, кавер-дэнс, много всего интересного, любопытного, и концерты обязательно. Бивай, Сестренка, Кайсин, ВИ и многие-многие другие. Возрастная категория 0+.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в середине дня составит 24 градуса выше 0, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап, Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где открыть корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап – отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
2: Экономь свое время и бензин в торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Сижу.ру. Мебель с твоим характером.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже расстраиваюсь, когда отключают горячую воду, и тоже радуюсь, когда дают отопление. Но это до первой квитанции о квартплате. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре уже 8 октября 2026 года. Это четверг, и сегодня день солнечных улыбок. Также день квашеной капусты, всемирный день зрения, день зануды, всемирный день осьминога. А интересно, есть какой-нибудь день осьминога, зануды? Зрячего. Так, день вареников сегодня. Еще Сергей Капустник и Сергей Курятник. Ну, в общем, Сергей, если у вас есть знакомый Сергей, можно поздравить с именинами. Ну и, друзья, мы вот думали, какую сегодня тему обсудить, и решили пройтись по вашей личной жизни. Да. Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, вот прям моментально, что отношений с ним не будет? Вот никак. Ну, у меня все по классике. Место женщины на кухне. Причем я обожаю готовить, и действительно, это вот мое хобби, но если мне такое скажет мужик, то у меня сразу побегут какие-нибудь такие черной строкой другие моменты, которые могут после этой фразы всплыть. Mm-hmm. Например, зачем ты ходишь в таком красивом платье на работу? Ты что, там мужиков соблазняешь? Ну, что-нибудь из этой категории. Или вот, например, если мой мужчина скажет, а почему ты все время в черном? Ой, это все. Это, вы понимаете, это он еще шкаф мой не видел. Открываешь? А там...
2: Одна черная-то.
1: Все, тьма.
2: Космос.
1: Так, ну и вот я могу даже прямо сказать целиком аудиосообщение, после которого вряд ли я уже выйду на связь.
2: А,
1: я покушал и иду купаться. Созвонимся.
2: Комбо.
1: То есть, по идее, ну, я просто переведу, что мужчина, если он не инфантил, да, какой-то там, и грамотный хотя бы немножко, он должен сказать, я поел, иду мыться, созвонимся. Вот, все. Дмитрий?
2: Ну, конечно, закажем пиццу с ананасами. Вот если такая фраза прозвучит, сразу до свидания.
1: Это же самая классная, гавайская.
2: Это, ну, какая? Ну, нет, вообще, как в этом продукте могут быть фрукты?
1: Я только сейчас поняла, что ты испоганил атмосферу в коллективе.
2: Я испоганил атмосферу?
1: Да, так вот от кого все идет. Ни одной пиццы с ананасами за 8 лет.
2: Правильно. Потому что это преступление. Это же, вот, ну, серьезно, как это, вообще, для чего это изначально?
1: Ну, нормально. То есть, вот все, с вашими этими пепперони, да, это нормально.
2: Да, когда у тебя там колбаска, вкуснячек. Да,
1: вот, я недавно увидела шаурму с селедкой.
2: Фу!
1: Я не попробовала.
2: Извините, вырвалась.
1: Вырвала. Я, честно могу сказать, я не пробовала. Но мне стало интересно. Я думаю, что надо как-то вот все-таки провести этот эксперимент над собственной желудкой.
2: Ну, это что угодно, но только не шаурма уже.
1: Ну, это интересно.
2: Хотя вот я представляешь, лавашек, скумбрия, картошечка.
1: Да, так там, наверное, так и есть.
2: Ну, это же не шаурма.
1: Ну, там написано шаурма. Вот у нас внизу продается.
2: Это обман.
1: Ну, посмотрим. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли моментально, что отношений с ним не будет, пишите как на духу.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в Максе на номер 965-115-5115 и в приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Кафе. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
7: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: А теперь тусовка.
8: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 3:41. Друзья, у нас стартанул 27-й лунный день, то есть сегодня практически весь день, да, у нас 27-й, и вечер тоже будет 27-й, даже часть ночи еще застанем. А, так, ну что, Луна открывает доступ к сокровенным знаниям, позволяет заглянуть за завесу тайны. Может, она не надо? Иногда, знаешь, меньше знаешь, крепче спишь. Но, тем не менее, значит, в этот период идеальное время для тех, кто ищет смысл жизни и стремится к внутренней свободе. Однако будьте осторожны с зеркалами и водной гладью. Примета этого дня, что особо в зеркало смотреть не стоит. Также, что еще нельзя делать 27-й лунный день, принимать судьбоносные решения, руководствуясь только логикой. Сухой расчет сегодня может подвести, так как интуиция работает громче. Зацикливаться на бытовых мелочах и рутине – это заземляет полет духа. А я думаю, что такая ленивая задница. А это у меня полет духа, друзья.
2: Поиск смысла жизни.
1: Это оно. Вот. А на диване, вы знаете, ищется как-то намного лучше лежа. А, долго любоваться своим отражением в зеркале, мы это тоже сказали. Вы считаете, что так можно потерять часть жизненной силы. А, также нельзя сегодня употреблять... Нельзя. Нельзя. А, купаться в холодной воде без подготовки. Энергии воды сегодня непредсказуемо. Что можно и нужно делать 27-й лунный день? Медитировать и прислушиваться к внутреннему голосу. Сегодня он говорит правду. Общаться с представителями старшего поколения. Через них может прийти мудрый совет. Отправляться в путешествие, особенно если к морю или реке. Этот день связан с водой, поэтому вообще идеально сегодня немножечко посидеть где-нибудь у воды. Не обязательно там уж прям на море билеты брать, хватать, да, чтобы успеть до ночи попасть к воде. Но можно же просто, например, в парке погулять, где есть водоем. А также сегодня идеально раздавать долги, заниматься благотворительностью, щедростью улучшает вашу карму, слушать спокойную музыку, созерцать природу для гармонизации души. А профессиональная сфера сегодня благоволит мыслителям, исследователям и творцам. Этим, как их называют, наверное, инфо-цыганам. Мыслители, творцы, исследователи. Если ваша работа связана с поиском информации или искусством, вас тоже ждет успех. Так, по поводу личной жизни еще. Отношения сегодня должны строиться на душевном родстве, а не на страстях. Идеальное свидание сегодня – это тихая прогулка у воды или ужин при свечах без громкой музыки. Ну, можно и в кране воду гулять-то гулять, включить, устроить себе водопад. Чтобы прям, ну, посидеть у воды. Понимаешь? Хорошо, хорошо. Или можно пельмеши, когда варите, да, вот тоже, пока вода кипит, посидеть, как-то поговорить о смысле в жизни. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро расскажем вам, ну, через часик примерно, что у нас ждет следующие лунные сутки, а это уже будет 28-й лунный день. It's showtime. Погода!

0: Камон, друзья, мы рады приветствовать вас здесь. Если вы только что присоединились, еще не знаете, какую тему мы обсуждаем, с удовольствием напомним.
1: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношения все, с ним не будет, конец полный?
0: Ну, конечно, здесь самые разнообразные фразы. Например, девочки сразу напомнили про 50-50, ок? Ну, то есть 50 на 50, я так понимаю, где-то в ресторане. Mm-hmm. То есть если предложили платить напополам, то все. А, еще есть классная фраза. Слушай, я кошелек дома забыл. Ты заплатишь, я тебе потом перекину. Это тоже очень весело.
1: Номер телефона.
0: Ты, конечно, классная, но моя мама тебя не одобрит. Такое вот тоже бывает. Да я понял, что ты фотограф, а нормальная это работа. У тебя есть... Так, что? Понял, что про радиоведущего так же можно сказать?
1: В принципе, да.
0: Я и думаю, что так горько засмеялся. Меня периодически спрашивают, говорят, не, ну понятно, радиоведущая, а еще ты чем занимаешься? Работа какая? Да. А нет, радиоведущий — это хобби, конечно. А все остальное время я работаю...
1: Так, ну,
0: продавцом на кассе.
1: Да, менеджер-консультант.
0: Да. Ну, то есть какая-то такая, конечно, есть странная история. Так, значит, а что еще? Книгу прочитала, говоришь. А почему у тебя книги читать время есть, а убрать квартиру нет? Это реальная ситуация, и мне реально человек это сказал, и после этого я больше не захотела с ним общаться, пишет нам Анастасия. А еще что?
1: Так, не, выходные давай лучше дома посидим. Мне нужна постоянная движуха. С домоседами мне не по пути. Это Марина написала. Так.
0: Зачем жениться, если нам и так хорошо вместе? Знаете, вот это вот мне очень нравится история, когда говорят фразу «институт брака себя и изжил», вот эту фразу сразу, понимая, что, ну, инфантильный человек. Нет, когда девушка это говорит, это нормально, потому что девушка может быть инфантильной, на мой взгляд. Ну, в паре дурой должен быть кто-то одна, да? Но когда мужчина это говорит, это значит, что он уже на подлете не готов брать ответственность за эти отношения и, в принципе, не готов как-то нести эту ответственность. Ну, в принципе, она его пугает, например. Тогда зачем?
1: Ну, здесь, конечно, надо договариваться, действительно, если сходятся такие люди, у которых разное мнение по этому поводу, то это точно не срастет.
0: Все мои бывшие были истерички. Ой, я даже знаю, что бы я ответила. Сказала, малыш, все женщины истерички. Все вообще. Нет ни одной на этой планете не истерички. Ни одной. Потому что женщина – это гормонозависимое существо. Женщины действительно управляют гормоны. И иногда там эти гормоны так бьют в голову, что, понимаете, она вообще не соображает, где она. То есть она может реагировать агрессивно на все, что угодно. Листочек упал неправильно, она может или заплакать, или пожалеть. Ну, он же умирает, понимаешь, он же падает листочек. Ну, жалко. Понимаешь? Или он упал на нее слишком шумно, и она тогда выбесится.
1: Да, но причем виноват в этом ты.
0: Конечно, потому что не надо было меня здесь водить. Ты же знаешь, мне листья жалко. Зачем ты лишний раз вот, ну, колеблешь мой эмоциональный фон? Зачем ты лишний раз делаешь мне плохо, больно? Вот это все. Ну, то есть... Тут, понимаете, и это все, и это не от нее зависит. Вот, понимаете, она бы хотела это контролировать, но не получается. Да. Вот, примерно с 13 лет все женщины становятся истеричками.
1: Да-да-да.
0: Да, примерно так. Природа все предусмотрела в этом смысле, а мужчина, он должен быть кремень. И, на мой взгляд, вот силу мужчины определяет, как он относится к женским истерикам. Если он смотрит на нее снисходительно, знаете, вот так вот снисходительно, как гуру на неразумное дитя. Вот если он смотрит снисходительно, значит, это мужчина.
1: Да, посматривая на часы, сейчас... пройдет.
0: А если он начинает истерить и думать, что сейчас он ее переистерит, и я буду громче, и я тебя сейчас задавлю базаром, значит, это, ну, в общем, неразумное дитя.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно, 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 24 градусов выше 0. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк». Tank и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Tria Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучёва 352А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-44-741.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Ростов, привет! Я Дима Белых, и вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка и будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Воронежская область, на связи Геннадий Терновка. Геннадий, привет.
1: Геннадий.
3: Привет.
1: Как говорится, здравствуйте. Посевные работы закончились?
3: Все, вот прям ручки помыли, переоделись и прям вот на старте уже.
1: Прекрасно. Ну, прямо сейчас мы тогда между делом, между серьезными делами займемся ерундой, будем проверять интуицию. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что свежее яйцо тонет в воде?
3: Да.
1: Правда, что в слове «продюсер» одна буква «С»?
3: Нет.
1: Правда, что плод ананаса созревает в течение 3 лет?
3: Нет.
1: Правда, что Фибоначчи – это вид спагетти?
3: Да.
1: Правда, что новорожденные панды весят около 100 граммов?
3: Нет.
1: Чё? Не слышу.
3: Да. Нет.
1: Да.
2: Геннадий, что ты со связи?
3: Да, да, да.
2: А, да?
3: Да.
1: Вот так я вспомнил. Мы просто только услышали. Бывает. Просто связь, да. Связь вот между Воронежской областью и Москвой иногда происходит, вот здесь вот когда
2: сбой,
1: перебой. Да. Так, ну что, давайте прямо сейчас выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Напоминаем, 3 это проходной балл.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Молодец, Гена.
1: Красавчик, по тоненькой прошел. По тоненькой. Так,
3: ну что?
1: Ну, естественно, мы...
2: Мы-то как старались, Ген.
1: Все старались. Все старались, да. Тут для этой тройки постарались все.
2: Даже панды.
1: Да, обычно для тройки кто старается? Пластический хирург и моя обладательница. А у нас вот эти 3 человека были задействованы, чтобы получить результат. Так, правда, что свежее яйцо тонет в воде? Да. Правда, что в слове «продюсер» это одна буква «С»? Да. Правда, что плод ананас созревает в течение 3 лет? Нет. Правда, что Фибоначчи – это вид спагетти? Нет. И правда, что новорожденные панды весят всего около 100 граммов? Это действительно так. Еще раз аплодисменты.
2: Молодец, Геннадий. Вручаем тебе нашу фирменную кружку.
1: Ну и, конечно же, 10 секунд на все привет.
3: А, хочу передать своим друганам привет. Владиславу, он тоже слушает меня, Игорьку. Всему Терновскому району привет, Воронеж рулит.
1: Ура!
0: Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
22: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
23: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
24: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
25: То, что его понимает.
26: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
27: А дальше тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио DFM.

0: Electro.
1: It's showtime. Pago on DFM.
2: Let's go, друзья, и прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
3: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
2: Когда мужчина говорит, а зачем ты мне нужна, если я сам могу это сделать? Обычно-то говорят женатые мужчины, ты те, кто женится на домработнице, а не на любимой женщине, пишет нам Танечка. Также вот мерзкую фразу сказал на первом свидании молодой человек девушке по имени Олеся. Вот честно говоря, она, видимо, он сказал это, может быть, и не подумав, но ей это настолько засело, что она даже не дождалась конца вечера и просто ушла. Он сказал, ну нам же с тобой детей не крестить. На свидании романтичном такое ляпнуть. Ты представляешь? Ну это же вообще.
3: Ну, видимо, у них были разные продолжения этих свиданий.
2: Ну, нет, ну, в любом случае, в зависимости от того, если тебе, ну, даже если тебе человек не понравился, даже если вообще, в принципе, ну, то есть, тогда да, тогда она правильно ушла. То есть, если человек действительно вкладывает в эту мысль что-то ценное для себя, то получается, что все.
3: Ну, как бы да, сразу до свидания.
2: До свидания, да. То есть вы даже друзьями не будете, потому что друзья иногда крестят, да? В принципе, чаще всего и крестят. Так, еще, значит, здесь у нас какое-то сообщение не очень приличное. Секундочку. Вот, когда говорят, что среди его друзей есть товарищи, которые сожительствуют с девушкой по 10 лет, и не женятся. Вот это тоже
3: такая... А при чем тут он и товарищ?
2: Не знаю. Ну, как-то... ну, типа он как-то, наверное, с каким-то восхищением об этом говорил. А, значит, еще когда мужчина начинает сразу говорить, что все женщины меркантильные, тарелочки, знаете, даже стейк горло не лезет. Да, значит, когда говорят, что бывшая была эмоционально неуравновешенная, абсолютно сумасшедшая, это настоящий красный флаг, потому что мужчины такого рода, они обычно готовы сваливать все, что угодно на своих бывших, говорить, какие они, демонизировать их обязательно, да, доводить до какого-то кошмара, просто микроскопическую проблему и всем ходить жаловаться. Знаете, вот если вообще вы встречаете человека, который в 40 лет не имел каких-то длительных отношений, считай, это вообще красный флаг. Вот просто это огромный даже стяг. Понимаете, потому что если человек до 40 лет, у него, ему вдруг, вот представляете, ему все попадались плохие, все как-то недостойны его величества, все недостойны, а он такой добрый, хороший, а ему все время такие плохие все попадаются. Дорогие друзья, бегите, бегите от такого человека. Это врун, классический нарцисс и обманщик. Чаще всего именно так.
3: Ну а вдруг карьера?
2: Причем здесь карьера? Если человек говорит, что ему не везло, и ты меня сейчас послушай, пожалуйста, никогда человек говорит, что ему некогда было строить отношения, это совершенно другие вещи. Может, он вообще до этого в монастыре жил. Но мы не про это же говорим. Мы говорим о том, что все были плохие, все абсолютно, а он вот такой хороший, не встретил ту самую, хоть одну нормальную. Ну, это же кошмар. Ну, о чем ты говоришь?
3: Тогда red flag, тогда красная карточка.
2: Это даже это, не, это прям серьезное удаление с поля. Да, это даже не офсайта. А вот, ну что, я нормально сказала? Офсайт это что-то такое нужное, да?
3: Да, вне игры.
2: А,
3: парень.
2: О, видишь, смотри, где-то интуитивно. Так, ну что, друзья, интуиция сегодня работает. Сейчас я начну в футболе разбираться. Ну что, друзья, мы поехали дальше, будем обсуждать эту тему.
1: On DFM. DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас малооблачно, 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 24 градусов выше 0. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар.

0: Экономика. Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. Креономика. С 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: друзья. Собственно, дружеское напоминание. У одиноких людей осталось всего, ну, чуть меньше 3 месяца, чтобы найти интрижку, с которой будешь встречать Новый год. Ну, то есть подсуетиться надо уже сейчас, друзья. Ну, конечно. А то как-то это вот... Ну, люди уже думают про летний отпуск, понимаешь? А ты еще не знаешь, с кем Новый год будешь отмечать. Ну, серьезно?
1: Да, Новый год уже скоро.
0: Надо, надо уже подготовить этот вопрос. Подготовить обязательно. Дмитрий, напомните тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: С удовольствием. Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношения с ним не будет?
0: Не получится все. Отношений. Ну, и, конечно, тут самые разнообразные вещи пишут. Например, а какая у тебя эсочка? У тебя элька-то, наверное, маленькая будет. Вот, как, ну, это я даже не знаю, кто будет обсуждать такое. Это как-то уж совсем неприлично. Обсуждать вес и возраст человека, например, на свидании, это путь в никуда.
1: Сразу же.
0: Да.
1: Пропасть.
0: Нет, если вы хотите, конечно, чтобы свидание быстро закончилось, то можете попробовать. Ну, как камикадзе, знаете, так раз и все. Но готовьтесь к тому, что всплывут все ваши недостатки. Потому что вам их сообщат тут же, я думаю. Люди сейчас такие мстительные пошли. Невозможно никого, знаете, вот направить, сказать, что-то твоя запулька не попадает уже в стул. Вот. Сразу начинают говорить про тебя какие-то гадости, что, может быть, это у тебя с глазомером проблемы и так далее. Ну, какие-то вот давить на тебя. Значит, когда говорят, что ему нравится кто-то помоложе лет на 10. Вообще нравятся вот те, которые совсем мелкие.
1: Опять эйджизм пошел.
0: Ну, эйджизм, да. Вот это такая история не очень хорошая. «Будь как моя мама». Посмотрим, когда говорят «посмотрим», «подумаем», вот это все сразу просто red flag. Расхождение слов с делом – это звоночек серьезный. Ты всего в жизни добилась, потому что у тебя мужской характер. Во-первых, в каждом человеке есть инь, янь, есть мужское, женское, и есть темное и светлое. Поэтому все зависит от того, просто какая ипотечная ставка была. Понимаете? Ну, то есть, как вы всего добились, сколько вы всего купили, не всегда зависит только от вас.
1: Конечно, бывают стимулы такие внешние, которые ты просто вынужден исполнять. Вот эти.
0: Бывает просто возможно, а бывает невозможно. Давайте честно скажем. Ты что? Астрологией занимаешься? И ты что, веришь в эти гороскопы? Вот если человек это говорит, знаете, как-то сразу не хочется ему ничего доказывать, и просто так сидишь и думаешь, ну сиди на своей первой ступени пирамиды Маслоу, чувак, ну пожалуйста, тебе там самое место. Так, вообще иногда хочется пойти на свидание, чтобы просто кого-то унизить. Ой, я что, вслух это сказала? Боже, какой кошмар. Ребята, не слушайте меня, это образ, это не я настоящая. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: А дальше – тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Так, друзья, значит, в 5 утра стартует 28-й лунный день. Да. Стартует. Ну и тут надо поговорить об этом, потому что завтра, считайте, все сутки будут уже под 28-м лунным днем. Лучше и подготовиться, да? И, соответственно, понимать, чем с утра заниматься. Это тоже важно. День гармоничный и светлый. Будет все удаваться. Любые дела и начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и в природе будет царить гармония. Нарушать ее ни в коем случае нельзя. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением надо относиться не только к людям, но и к окружающему миру. Нельзя рубить деревья, рвать цветы в этот период. И лучше, наоборот, посодействовать природе в ее развитии. Например, полить цветы, удобрениями воспользоваться, тем более перед зимой будет неплохо, и так далее. Постарайтесь весь день быть в приподнятом настроении. Человек мрачный, недружелюбный, может навлечь на себя неприятности. В первой половине лунного дня не рекомендуется перенапрягаться. Но это мы можем. Возможно, резкая смена настроения. Также в этот день можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа со своим астральным телом, с чакрами, с кармой. Хорошо дается медитация. И еще по поводу любви. Общение приносит пользу, поднимает настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие или родственники. Сегодня день, когда все добрые дела возвращаются вам вдвойне. Если в этом месяце вы помогали людям, поддерживали и выслушивали, то получаете вознаграждение. Оно может быть не материальным, а просто, например, вернется к вам чем-нибудь приятным, позитивным.
2: Ну, материальным тоже неплохо.
1: Неплохо, но не факт, что дадут. Да. Потом, да, догонят, еще поддадут. Можно начинать любые дела и проекты, кстати, в работе. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Самые важные дела лучше отложить на вторую половину лунного дня. Это там будет пятница вечер, что ли?
2: Да-да-да.
1: Вот как раз самые важные дела там, да. Как раз.
2: Самые важные.
1: Самые. Ну, знаете, у всех свои самые важные дела.

0: Итак, друзья, у нас сегодня, ну, такая животрепещущая тема. Как она звучит?
1: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
0: Пожалуйста, значит, Роберт пишет нам: «Добрый вечер, лучшие ведущие мира». Понимаете, если бы Роберт не написала эту фразу, да, я бы, может быть, даже как-то вот не так
1: внимание.
0: Трепетно к этому отнеслась. А теперь Роберт тоже может говорить все, что угодно. Вообще все, что угодно, и я буду совсем согласна. 100%. После фразы от женщины на первом свидании «ты должен». Я прекрасно сам знаю, что семья – это обязанность, но терпеть не могу слово «должен». Ну, вообще, когда люди мало друг друга знают, это какая-то странная история на свидании. Но если, например, говорить о чувстве долга, то, понимаете, напоминать о нем действительно бесполезно. Если у человека в подшивке этого нет, то его и не будет.
1: Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
0: Вот оно, да. То есть вы же не хотите, например, стать воспитателем для взрослого человека. Если вы родители не справились, то вы что, думаете, справитесь, что ли, за 5 минут? Поэтому, мне кажется, тут и говорить нечего. Надо просто следить за тем, как человек себя ведет, что он говорит. И тогда делать свои собственные выводы. Так, еще что у нас есть. Когда говоришь, что... Ой, тут такие неприличные вещи, сказала Юля с восхищением. Почему так обидно?
1: Надо сохранить, да.
0: Ну, понимаете, ну просто обидно, конечно, что мы не можем прочитать все, потому что, ну, мы же в эфире, и есть какие-то моменты, которые, вот, например, в социальных сетях можно написать, а в эфире сказать нельзя.
1: Да, не можем,
0: и
1: не
0: это
1: можем.
0: Так обидно каждый раз, потому что все пошляцкое, но почему-то самое классное. Так, еще. У меня, я люблю дружить с противоположным полом. Вот, когда вот так, дружба с противоположным полом, считает Анастасия, это очень-очень плохо. Что-нибудь мизогинное, типа женщине вредно думать, неплохо для бабы. Знаешь, вот так иногда говорят.
1: Оценочно, да, прям
0: сразу. Да. Мужчина должен, женщина должна. Кстати, тоже повторяют эту историю. Если куча всяких разных претензий к женщинам или к мужчинам, это очень странно. Я просто тестостероновый и не люблю долго ухаживать. Ой, боже мой, да. Так, когда говорит батька, мать, говорит плохо о своей семье. Вот когда о семье говорит плохо, это прям красный флаг. Женщина создана для человека. Это был мой знакомый. Я в ауте до сих пор, когда он такое сказал. Женщина создана для человека. Дошло? Ну, то есть человек, типа, это мужчина, а женщина, непонятно, она просто создана, да. Да, ты, безусловно, талантливая, жалко баба. Слушайте, да что ж такое? Что происходит? Я не знаю, мне никто не рискнул подобного сказать в глаза. Ни разу. Вот честно, не было такого. Ну, может, потому что... А почему?
1: Бессмертных не встречала просто.
0: Да, никто не нарвался. Так ужасно. Вот я иногда думаю, ну почему не ко мне такое пришло? Иногда смотришь какой-нибудь скандал где-нибудь там, ну, в социальных сетях выкладываешь видосы, думаешь, я бы как сказала, ох, я бы ответила, ох, бы я бы оторвалась. А то какой-то, знаете, живу слишком правильной жизнью. Это все какое-то няшное у меня вокруг, ванильное. Десерты кругом как будто бы ходят какие-то.
1: Нам нужно создать службу поддержки в споре.
0: Знаешь, нет что, раздражителей. Вот понимаешь, все равно, друзья, должны быть раздражители. Должны, потому что у вас есть вот эта энергия, которая, если вы человек экспрессивный, она должна выливаться. А когда все слишком хорошо и спокойно, это тоже нехорошо.
1: Скандальчик нужен иногда.
0: Нужен скандал.
1: Здоровье.
0: Вы прям просыпаешься и думаешь, поскандалить бы с кем-нибудь. Заходишь в домашний чат, и там, понимаете, уже все проблемы решили.
1: Там уже помирились.
0: Там уже все, все. Ты опоздала на главный скандал. Ну, ты просто опоздала, потому что они уже все помирились. Ну, боже мой, ну, извещение хоть какое-то бы пришло, что это не просто так про квитанции будет. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто на сегодня самый крутой. И обязательно еще успевайте нам написать сообщение по теме.
1: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
0: А представьте, клуб скандалистов создать. Прямо всех скандалистов собрать в одной аудитории и поорать друг на друга, поругаться, поспорить на самые такие вот глобально интересные темы.
1: Так есть же такое, ты сама сказала, домашний чатик.
0: Я думала, ты имеешь в виду офисную курилку. Так, ладно. Домашний чатик, да, но это тоже не то. Вот я говорю, надо, чтобы прям все были как на подбор.
2: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачная температура воздуха в утренние часы до 14 градусов тепла. В середине дня она составит 24 градуса выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Смешав воду с содой, вы получите натуральный дезодорант. Да, если вот пованькивает, то можно просто вот не париться, как говорится, лишний раз. Соду. Вообще из соды можно все сделать. Вот этот вечный пакетик, который стоит, еще переходит из поколения в поколение, да, передается по наследству, пачка соды. Там же можно вообще все что угодно делать с ней. Там столько вариантов, друзья, вы себе представить не можете. Значит так, золотая пачка, я бы сказала. Золотая пачка, золотая. Если каждый день на завтрак есть персики, то волосы будут расти в два раза быстрее.
1: Ого.
0: Где, на ногах? Не удивлена. Так, слоновий хобот может вместить до 8 литров воды. Так, на Кипре Деда Мороза называют Василием. Мне вот кажется, что мы тоже должны как-то имя дать. Что значит Дед Мороз?
1: Дед Мороз.
0: Как будто такая обезличенная история, как профессия. То есть Дед Мороз – это профессия. А какое у него имя? Как к нему жена обращается?
1: Да.
0: Васенька, Василек.
1: Ну, Николай вообще обычно
0: вообще
1: считается.
0: Николай, да. Но это, мне кажется, что, ну, да, вот Николай, в честь святого Николая, да. По-моему, да? Чудотворца.
1: Ну, да, если так историю брать, то
0: да.
1: Николай.
0: Ну, мы можем свое какое-нибудь, Вася, например, Тимофей там. Ну, я не знаю, ну, кажется, это славянское имя какое-то хочет. Надо проголосовать. Вот, устроить голосование. Давайте придумаем Деду Морозу имя. След после самолета – это водяной пар. На холоде наши мозги соображают лучше, чем в жару. Это специально, чтобы нам отопление не включать, кто-то вкинул. Понятно все. Потягушки вырабатывают у нас гормон счастья – эндорфин. Так что обязательно надо подтягиваться. Потянулись, и вроде как уже и лучше. Кто-то мне, кстати, лет 5 сказал, что так клетки делятся. До сих пор запомнила, что когда ты вот так вот делаешь, тянешься, то клетки делятся. Вот. И я все время боялась, что они поделятся так, что я жирная стану. Боялась подтягиваться. Декабрь самый популярный месяц для предложения. Тю! Мне кажется, нет.
1: Декабрь.
0: Февраль, наверное, 14 февраля.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Наверное, там все делают предложения, чтобы на подарки сэкономить.
1: Вот именно, декабрь, там Новый год впереди.
0: Да, ну то есть, это же, понимаете, тут очень удобно. А так вы приходите, отдельно делаете предложение, отдельно кольцо покупаете, а так вы можете на Новый год или на 14 февраля сделать предложение, и это сойдет как подарок. То есть очень удобно, два в одном. Опять же, потом, когда вы будете отмечать этот праздник, например, будете вспоминать так между ходом, и не придется дарить дополнительно ничего. Ну, продумано надо все-таки поступать к этому вопросу, подходить продумано. Вот, и, кстати, еще очень хорошо, когда вы женитесь в день вашего знакомства, чтобы тоже...
1: А вот эти все месяцы, февраль...
0: Давай, чтобы точно не забывать одну дату уже на все, на все запомнил и готово. А если вы поженитесь в ее день рождения, то считайте комбо. Это комбо, пацаны, это реально очень удобно. То есть в ее день рождения один подарок подарили и на свадьбу, и на день рождения, и на день предложения, и на день знакомства. А ну, на день знакомства это невозможно, а вот в смысле, вот это вот все. Хорошо будет. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня крутой.
2: Ladies and gentlemen, introducing Ago.
3: Ago.
2: DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 9 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды из трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Это иногда бывает, что-то хочется, и не знаешь чего. Моя мама обычно говорила ремня. Вот. Ну и, кстати, я тоже об этом вспомнила, потому что у нас есть ответы на вопросы.
2: Какую фразу должен сказать человек, чтобы вы поняли, что отношений с ним не будет?
1: Вот что ты можешь мне дать как женщина? Да, вот здесь как раз надо вспомнить мою маму. Ну, то есть только не слово ремня применить, а уже пинка, например. Да, люлей можно дать. В общем, многообразие, в принципе, по башке. Ну, то есть, все что угодно. Можно ответ на этот вопрос, он настолько очевидный, но тут есть многообразие. Значит, не люблю животных. Вот если человек говорит «не люблю животных», это совершенно точно нет. Отношений не будет, пишет нам Екатерина. Я не люблю переписываться. Я люблю сразу встречаться, и желательно у меня дома.
2: Ого.
1: Это история реальная из жизни сайта знакомств, пишет нам Леночка. Что-то у нас девчонки, кстати, в основном. Парни как будто их все устраивают, как будто все нормально. Бывшая была эмоционально неуравновешенная, это мы сегодня уже зачитывали. У тебя что, ПМС, что ли? Ты сегодня дерганная.
2: Это опасно, ребят.
1: Да. Не, если у него действительно ПМС, то это действительно опасно. Скинь денег по-братски.
2: А что, сразу отпугивает?
1: Скинь денег по-братски. Это девушке самое то говорить, конечно. Зачем тебе эти практики, медитации? Фигня же это все. Ну, еще, ты знаешь, очень круто работать официанткой. Знаешь, какие там чаевые? Это мне действительно сказал человек на полном серьезе, зная, что я работаю генеральным директором. Круто.
2: Так, я в розыске. Вот отпугивает как-то эта фраза. Хотя я считаю, что, в принципе, вполне. Хотя бы можно посидеть, послушать рассказ. Было бы интересно. Екатерина пишет. Когда он мне сказал, я из тебя эту дурь выбью, я открыла дверь машины и молча дала дёру. Когда человеку ты вся не такая, и он тебя хочет воспитать,
1: воспитать,
2: в кавычках, надо бежать. Вот
1: это воспитать, если это в возрасте уже за 25 лет, например, что с человеком происходит, то это не воспитать, дорогие. Это сломать. То есть это другое уже слово. Потому что до 20-25 лет человек полностью фактически сформирован. И дальше уже может быть коррекция. Личная, если он этого хочет, если он сам понимает, что где-то что-то не так, он может скорректировать собственное поведение. Но глубинно измениться человек, который уже сформирован до 20-25 лет, ну это только ломать. Поэтому если вы действительно считаете, что... Ну, нет, конечно, есть мазохисты. Я считаю, что вообще мазохисты – это самые счастливые люди. Самые счастливые люди, это мое мнение, это мазохисты. Потому что, видите, попал ногами в лужу – кайфует. Значит, цены в магазинах там выросли – кайфует. А если у него молотком по пальцу – кайфует.
2: Как будто так можно и одному покайфовать.
1: Все время кайфует. Просто. Это те самые люди, которые покупают дорогущие квартиры с окнами на кладбище. Понимаете? И, потому что они кайфуют. Они действительно, они не парятся по этому вопросу, что у них будет какой-то там вид из окна спорный. Все по кайфу, все абсолютно. Ответ женщины, ты меня потянешь. Хватит злить мужиков, пишут нам. Вот, нет, понимаете, тут смотря какие у нее приоритеты, смотря что тянуть, тут, может быть, она встречается с мужчиной, да, видит, что он очень субтильный, а она немножко крупнее. И вот тут вопрос, ты меня потянешь, он нематериальный. Он про то, если ты из ЗАГСа со мной на руках выйдешь, не грохнемся ли мы. Может быть, это про то.
2: Тут надо, конечно, несколько слоев в этом вопросе, в этом ответе смотреть.
1: Потому что это очень печально, когда ты падаешь на горочку с рисом, понимаете, который вам накидали. И в этот момент ты понимаешь, что он тебя уронил. Ой, да, это неприятно. Вообще, кстати, девчонки, они удивительные. Они постоянно худеют, они постоянно стараются держать себя в форме. Но стоит их поднять, они все время жалуются, что на руках их никто не носит. Но как только парень берет их на руки, поставь, поставь, я же тяжелая! Вот эта фраза обязательно звучит. Так, ну что?
2: Будем подводить итоги.
1: Давайте выясним, кто сегодня крутой.
2: Да, сообщение пришло через приложение Радио ДФМ. Наши сердечки вот растаяли после сообщения от Светланы. Если он мне скажет, что аллергия на кошачью шерсть, а у меня три кота, все. Значит, отношений не будет.
1: Мы с Светланой понимаем. Правда, это правда. Действительно, это проблема. Представляете, вот так люди влюбились по-настоящему, и у кого-то из них аллергия, например, на животных, а у человека это же, ну, как бы, это же часть тебя, это твои животные, твоя любовь. Ой, я прям аж мурашки. Прям, знаете, я бы не хотела перед таким выбором когда-нибудь встать.
2: Если еще аллергия на натуральный мех или запах моря, то это вообще...
1: Вообще, конечно, хорошо. Тебе повезло, да. Ну что, друзья, мы, собственно, отдаем наш подарок. И, конечно же, желаем всем хорошего вечера. Пусть сегодня ничто вас не раздражает. Пусть у вас все вызывает только положительные эмоции, улыбки искренние. И чтобы все было офигительно круто. Всем пока!
0: DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет...

0: Мебель Молл. Бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: А теперь тусовка.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачная температура воздуха в утренние часы до 14 градусов тепла, в середине дня она составит 24 градуса выше 0. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-55. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон
7: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
6: Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
1: Отлично!
2: Ничего себе!
1: Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Плате товара до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачная температура воздуха в утренние часы до 14 градусов тепла, в середине дня она составит 24 градуса выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: второе место.
1: Именно эта работа не смогла взлететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Поч Гудмен.
0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Бабуль. Это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: ОККО представляет.
8: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.
15: DFM.

0: реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 15+.
5: Опа!
6: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка
7: on DFM.
8: DFM.
6: Потому что радио DFM.

Мелоди FM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб. Смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
11: Right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.